0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Я тебя могну.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
1: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 2 12 99.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я...

0: свой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Крутой день нас с тобой ожидает, и не только потому, что сегодня пятница, погода такая вообще шикарная. Сейчас прохладно, около 4 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и 18. Добавим к прогнозу такому, ну, хорошему, согласись, еще и крутой музыки. Да мы крутую музыку вообще ко всему добавляем, на самом деле, потому что она у нас всегда такая крутая. Ждем Dance of the Fire, классик в новом виде, шведская House Mafia, здесь появится Бен Бенаси, Зерп, и 7 до 11 мега утра.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно. Вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна. Сна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: У меня для тебя отличная новость. Лето в Самару возвращается. Ну, если бы был там июнь, июль, август, такое прохладное лето, да? Это бабье лето или позднее бабье лето, как еще называют, да, второе пришествие бабьего лета. Такое позднее лето, как угодно так и называй. Главное не пропустить этот день. И он вроде как сегодня, да, 18 градусов. Завтра, правда, 19 даже обещают, но вот сегодня прям еще и малооблачно. Но еще главное не пропустить день один поздней осенью уже. 20 ноября в Ивенхолле «Сигнал» мы отмечаем день рождения Самарского рекорда. Неустанно напоминаем тебе, но если ты уже купил билеты, то, ну, как бы время-то еще есть, да? Не забудь про это мероприятие, поэтому мы напоминаем. А если не купил, то чего ждешь? Ну, во-первых, они сейчас по 1500 рублей. У всех билетных операторов, и если что, ссылочка есть в телеге, в Максе, в ВК, в закрепленных записях. И потом сегодня пятница, на вайбах, на каких-то, да, на настроях можно приобрести билеты. А если вдруг у тебя пятница, вечер, ничего такого не предусмотрено, по твоей воле, либо не по твоей воле, то вот купи билеты, да, и будешь уже предвкушать этот день, как Новый год. Вот, мы предвкушаем. MC Жан, DJ Фил приедут, отыграют все главные хиты за всю историю первой танцевальной. Будет круто, здорово, с 9 вечера до глубокой ночи. Да, билеты в ВК, в телеге, в Максе, и у нас в эфире тоже. Но о них чуть-чуть попозже, пока что другие бонусы, в том числе и кофейные, уже вот-вот будем раздавать. А по музыкальным давай еще бонусам пройдемся. Тиесто впереди. Дальше топик. Включу «Медузу».

0: В начале часа трек недели. Трек всего и вся, мне кажется. От Хюгеля Moving to the Sun. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. Пятничного настроя. Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, работайте в команде. Коллективный разум принесет крутой результат. Тельцы, ждите отличных новостей по работе. Возможен карьерный сдвиг. Близнецы, идеальный день для поездок, легких дорог и сбора информации. Раки, включайте интуицию на максимум, особенно в денежных вопросах. Львы, меньше говорите, больше слушайте партнера, это укрепит отношения. Девы, завершите рутину и закройте все хвосты, чтобы не тащить их в выходные. Весы, время флирта, творчества и яркого проявления ваших талантов. Скорпионы, займитесь домашним уютом, вечер в семье идеально вас перезагрузит. Стрельцы, телефон будет разрываться, день принесет массу полезных звонков. Козероги, удачный момент для покупок, который вы долго откладывали. Водолеи, ваша энергия на высоте, вы способны зарядить позитивом любого. Рыбы, никуда не спешите, расслабьтесь и просто плывите по течению. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

добрался до кофейных бодряков, хотел сказать, до кофемашины, но здесь нет кофемашины, вот, на первой танцевальной студии, по крайней мере, ее нет, зато есть приглашение на кофе Мозаик Кофе-Инти, туда мы тебя и отправляем каждое утро в большом количестве, раздаем вот эти вот пригласы, сразу троим задарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, в любой из кофейн Мозаик Кофе-Инти, в любое время. Ну, а разминаемся, да, устраиваю индемикс, нашу разминку, утреннюю зарядку, именно вот в это время, в начале мегаутра. Ставлю 15-секундную подборку треков, ты считаешь, отправляешь количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Считаем.

0: 5 или 7. Такие варианты для тебя у меня. 5 или 7 треков тут было. Отправили пятерку или семерку в личку в телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Пока в Самаре прохладно, но будет тепло. Даже очень тепло. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня 18 градусов, малооблачно. Завтра вроде как переменная облачность и 19.
1: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Лугрен 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет» с 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
5: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки в «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. Украинцы 631-231-91. Информация о организации правил розыгрыша, количество призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
6: Партнер. Моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
7: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Праздную день рождения.

игрушку, в том числе, кстати, в конце утренних часов периодически спрашиваем, а что мы слушали до этого? Вспоминай, гадай, тоже получай кофе. Кофе и много чего еще впереди. Мегутро только начинается. Пятница только начинается. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: Самарскую область и губернскую думу намерены переименовать в областную. Об этом сообщила председатель законодательного собрания Екатерина Кузьмичева. Она отметила, что нынешнее наименование не используется ни в одном другом субъекте Российской Федерации и является устаревшим. Ранее с подобной инициативой выступал губернатор Вячеслав Федорищев, который в своих выступлениях всегда называет региональный парламент облдумой. Пригородные поезда Самара-Уфа перевезли более 50 тысяч человек с мая по сентябрь. Об этом рассказала пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Порядка 9,5 тысяч человек проехали прямым сообщением Самара-Уфа и Уфа-Самара, добавили в организации. В Самаре 10 октября пройдет веломарафон «Соколи горы». Предварительные заявки принимаются сегодня до половины четвертого. Регистрация с 10 утра 10 октября на лыжной базе «Чайка». А в 11 часов критериум 25 километров. В 12.00 заезд любителей. Обязательно медсправка и шлем. Больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Алло, Арсен. Там по поводу трех BMW звонили, M3, M5 и M8, G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен?

0: спасибо.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения радио.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Вот уже и первый утренний час завершается, и давай подведем его итоги. И неважно, ты включился еще в прошлом часе, может быть, вообще всю ночь слушал нас, или прям буквально минут назад. Ставлю я сейчас два фрагмента двух треков будильников. Оба трека постоянно крутятся на рекорде, но одна тема была в этой 60 минутке. Какая именно? Определяй, гадай, как угодно. Первый фрагмент выбирай либо второй, да, первую тему либо второй. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. И сразу трое получат по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Да, бодримся не только музыкой, но и кофейком. Выбирай первый вариант. Вариант номер два. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки прямо в нашем канале, внизу, в углу, в ленте, либо в личку группы ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 4 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и 18. А завтра даже на градус больше будет. В воскресенье чуть-чуть похолодает. Ну, вот как-то так, без особых осадков. По музыке дальше Тиесто и Мадонна с Мартином Гарриксом.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно.
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
15: Все предложения действуют 5-11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16-22 ноября, 14-00 до 20 часов, включая 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: 22 года.

И сейчас еще три фамилии передам бариста кофейни «Мозаику Финти». Ну, чтобы знали, что ты придешь, да. Ну, и вот кто сейчас победил в нашей следующей игрушке, ты придешь на кофе. На самом деле ничего никуда не передаем, да. Озвучу просто фамилии победителей, кто верно выбрал из двух треков ту самую тему, которая была ранее в этой первой мегутренней 60-минутке. В конце вот мегутренних часов мы спрашиваем тебя, такие вот вопросы даем, легкие розыгрыши и приятные подарки, бодрящие, кофейные. Так, надо было единичку отправить, и вовремя цифру 1 нам отправили, прислали Илья Петров, Глеб Иванов и Данила Лебедев. Илья, Глеб, Даня, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в «Мозаику Финти» на абсолютно любой кофе. Идем дальше, в следующий музыкальный час.

0: 5 детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8:02 в Самаре. Мега утро здесь. Но я хочу, наверное, обратить внимание твое на вечер. Вечер у нас сегодня очень насыщенная такая музыкальная программа. Она всегда такая на рекорде. Но сегодня прямо такая пятничная. Ну, конечно же, Крем Хрусталев в 9, да, их вечерний ток-шоу. Потом рекорд Мегамикс. Там под сотню просто крутых треков. Ну, наверное, такое все самое-самое крутое, здоровское за неделю. А потом все самое крутое, здоровское за всю историю пертанцевальной. Рекорд классика в 11 вечера. И вот на кого хочется обратить внимание, так это на ведущего рекорд классики. Это MC Жан, потому что он приедет в Самару на день рождения рекорда самарского. Нам 22 года. Я напомню, 20 ноября в Эвент-холле Сигнал отмечаем мероприятие «Запрещено для детей». Он там тоже будет и классику, и актуалочку играть. Также приедет DJ Фил, но его шоу-трансмиссия немножко в другой день выходит. А завтра рекорд суперчарт. То есть мы слушаем 33 лучших трека рекорда за неделю. Вот точно больше 33 треков будет в его сете на дне рождения рекорда 20 ноября в Эвент-холле Сигнал. Так, сколько треков в этом часе будет, я не знаю, даже считать не хочу, но тоже на один нужно обратить внимание, и он тоже будет из разряда классики в рубрике «Трэш-пати». «Трэш-пати» слушаем не формат 8.40, 8.45, а по пятницам мы слушаем классику «Трэш-пати». Дождемся. Также дождемся с тобой «Фастбой». We'll be right back.

0: Ян, а ты? Мы все с удовольствием послушаем от рода, а не Дилавин. Ну и прямо сейчас The Second Voice. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. Это Рекорд Дэнс Радио. Ну и с пятницы.
1: Празднуем день рождения.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Работайте в команде, коллективный разум принесет крутой результат. Тельцы, ждите отличных новостей по работе, возможен карьерный сдвиг. Близнецы, идеальный день для поездок, легких дорог и сбора информации. Раки, включайте интуицию на максимум, особенно в денежных вопросах. Львы, меньше говорите, больше слушайте партнера, это укрепит отношения. Девы, завершите рутину и закройте все хвосты, чтобы не тащить их в выходные. Весы, время флирта, творчества и яркого проявления ваших талантов. Скорпионы, займитесь домашним уютом, вечер в семье идеально вас перезагрузит. Стрельцы, телефон будет разрываться, день принесет массу полезных звонков. Козероги, удачный момент для покупок, который вы долго откладывали. Водолеи, ваша энергия на высоте, вы способны зарядить позитивом любого. Рыбы, никуда не спешите, расслабьтесь и просто плывите по течению. Гороскоп можно переслушать Макси в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, каждый час озвучим твои сообщения о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку ВК и под постами засад в Макс-канале и Телеграм-канале. Ну, мы из лички, кстати, туда тоже все дублируем, чтобы все могли оперативно прочитать, не дожидаясь, когда в эфире будет что-то озвучено. Так, вот такие темы имеются в данный момент. 22-го партизана парк Гагарина в сторону Карла Маркса. Да, здесь несколько сообщений таких пришло. Юг цветы из города, Ленинская, Чкалова, аэродромная в сторону Дзержинского. Кольцо Советской Армии Антошка ранее стояли. То есть, типа, наверное, может быть, не актуально уже. Но ты можешь про любую засаду написать, актуально или нет, если знаешь. Так, далее. Ташкентская, Старозагора в сторону больницы Середайна, светофор не работал. Алматинка в сторону Свободы от Олимпийской. Спасибо большое. Свежие данные почитаю чуть-чуть попозже. Пиши в телеге в Максе под постами засада в комментариях.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: Еще такая информация. В Самаре плюс 9. По данным Яндекс Погоды днем сегодня 16 градусов. Вообще малооблачно, обещаю. Так смотришь, вроде как пасмурно, но прям реально малооблачно будет. Вот завтра облачно с прояснениями. И завтра максимальная температура 19 градусов. То есть еще больше, чем сегодня. Но воскресенье похолодает. Будет малооблачно, но 15. Ну, в принципе, все в целом неплохо. На дорогах, по данным сервиса Яндекс Карты, загрузка оценивается на 5 баллов. Движение плотное сейчас. Московское шоссе у нас от Нововокзальной и, конечно, до Советской Армии тормозит. Едем около 15 минут. Также на Москве от Революционной до Луначарского проблемы и от Масленникова до 4-го проезда. Ну, где-то в районе 10 минут везде потратишь. Нововокзальный от Новосадовой до Старозагора. Очень плотное движение от Карла Маркса до Фадеева. Ну, также от Москвы до Новосадовой. На Кирова относительно свободно. Революционная от Подшипникова до Москвы. На Советской Армии чуть-чуть перед Москвой тормозим тоже с двух сторон. Южное шоссе, Южный мост, город, тоже притормаживают. Тут такое плотное движение, не сказать, что все капитально стоит, но тем не менее на 22-м от Гагарина до Заводского шоссе. Ракиту можно отметить со стороны Московского шоссе до Карла Маркса. И Алматинку тоже перед Старозагором начинается, тоже до Карла Маркса затор небольшой есть. Далее Тони Даркайс, Perfect и классика Армина Ван Бюрена. Может сказать, чуть ли не визитная карточка рекордная его. In and Out of Love. Дождемся.
0: Рекорд реклама. Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проектная декларация на сайте mars.com.rf.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Обычный день, если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна. Сна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
10: Празднуем день рождения радио.

этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина девятого на часах. В Самарском аэропорту задерживается сейчас 11 рейсов. Следует из онлайн-табло. Эту ночь Урумчи был закрыт из-за беспилотной опасности, которая продлилась чуть более 3 часов. В столичных воздушных гаванях также действовали ограничения. В Самаре с 9 по 20 октября ограничивают движение на Молодогвардейской, участок от Ульяновской до Студенческого переулка из-за обновления сетей. С 9 по 12 свободна одна полоса из города, с 12 по 20 в город. ЦСКА ВС проиграли «Звезде». Хоккейный матч прошел накануне вечером и завершился со счетом 2-3. Больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: За спасибо.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на «Афише». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.42 в Самаре, но вы сами виноваты, что включили рекорд. Рубрика «Трэш-пати» начинается. У нас, мы слушаем каждое утро в это время неформатные какие-то композиции. Конечно, разные рубрики, очень много лет. Раньше, ну, когда-то всякую дичь включали, сейчас, конечно, видоизменилось все немножко. Нет, мы дичь иногда тоже включаем, но и что-то достойное, но с приколами какими-то. В общем, разные вообще истории, что тут вдаваться в подробности, и тебе нужны разные композиции. Да, кому-то побольше какой-то ерундистики, кому-то побольше приколов. Стараемся все комбинировать. Ну, сегодня, это особенный день, сегодня у нас классика трэш-пати, то, что однажды ставили, а может быть даже не однажды, а может быть ты помнишь эту композицию очень хорошо, может быть забыл, может быть вообще ни разу не слышал. Все возможно, но мы ее уже включали, и отклик был такой, прям очень активный, не обязательно положительный, кстати, это же трэш-пати. Сейчас тоже жду от тебя сообщений, и неважно, слышал ты ее ранее или нет, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», в личку ВК нашей группы, пока звучит трек, что, не знаю, нравится, не нравится, смайлики, что-то еще, что на душе, в голове, вообще какие у тебя ощущения. Я все это озвучу в конце трека, потому что твои сообщения — это самое главное, трэш-пати на самом деле. Ну и вопрос задаю, тоже немаловажный момент в этой рубрике. За правильный ответ на вопрос по тексту можно будет получить пару билетов в кино. Поехали! Сегодня классика трэш-пати. Ну, я повторюсь, ты сам виноват.

0: что очень приятно, ну, очень, наверное, интересно, необычно, но всегда во время рубрики «Трэш-пати», ну, в последнее время, конечно, не так часто, но находятся люди, которые впервые натыкаются на эту рубрику. Это прекрасно, на самом деле, это ваша реакция бесценна. Но вот сегодня, по-моему, нет таких людей, но есть люди, которые впервые натыкаются на этих исполнителей. Илья напишет, что за домашний караоке? Илья, они, между прочим, с гастролями катаются, так-то, ну, катались, я не знаю, я не слежу за их творчеством. Так, дальше, твои комментарии, которые поступают, вот уж тебе очень много смеющихся смайликов, обезьянка вот, которая уши закрывает тоже. Третий или... Алексей пишет, третий или четвертый раз уже слушаю эту композицию в трэш-пати. И каждый раз она все хуже и хуже. Алексей, огонь, комментарий. Алексей, я тебе могу сказать, что не четвертый раз она звучит в эфире, это точно. Она звучит, ну, по-моему, в третий раз. Да, в третий, но не четвертый. В третий, при том, большие промежутки между прослушиваниями. Возможно, ты путаешь с другими композициями. А вообще, песня про осень. Ну, как ее не поставить, ну, там, не знаю, в начале осени или когда он набирает обороты, как сейчас. Так, чудесное утро. Прибавило веселье, и наконец-то пятница. Спасибо, рекорд, пишет нам Серега. Замечательная композиция, настолько прекрасна, что не хочется ее больше слушать, но рассмешили. Игорь пишет нам, но это не дичь, а охота дикую дичь, пишет нам Артем. На всех не угодишь, конечно, слушайте, ну давайте так. Я, конечно, понимаю, что Артем, возможно, ты обрадуешься, когда мы поставим дикую дичь, но нас интересуют другие сотни тысяч слушателей, которые в данный момент вместе с нами. Теперь вопрос, наверное, по тексту. Тут особо нечего спрашивать. Тут половина непонятна, половина понятна, но спрашивать нечем. Скажи, пожалуйста, что там исполнялось? Мечты либо желания? Вот такая вот придирка к тексту. Что исполнялось у исполнителей этой композиции? Мечты либо желания? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, мечты или желания, определяемся. А я пока познакомлю тебя с тем, с чем определились синоптики. С погодой. 8 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, в 2 раза больше. Завтра еще больше, до 19. Но сегодня малооблачно. Солнышко должно прям взять верх над тучами. Ну и завтра уже облачно с прояснениями. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 5 баллов. Движение плотное. 6 баллов не случилось этим утром. 20 минут едем по южке от поста ГИБДД до Заводского шоссе, ну, то есть в город. На Московском шоссе от Революционной до Масленникова. Также от Гагарина до 4-го проезда. Революционная от Подшипниковой до Гаражной. На Москве еще от Нововокзальной и до Потапова, наверное. Вот Новосадовая относительно свободно, кстати. Что? ЦСКА армия перед Москвой, перед Новосадовой. Нововокзальная от Карла Маркса до Новосадовой с переменным успехом едет. На Кирова от Старозагорода до Карла Маркса. На 22-м от Гагарина до Заводского. На Заводском от Кирова до Кабельной. Карл Маркс, Олимпийская перед Ракитовским шоссе. Все, возвращаемся к нормальной музыке. Скоро здесь Афроджек и Фастбой.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну и прямо сейчас давай подведем итоги рубрики «Трэш-пати». И забыли про эту рубрику до понедельника и про трек, который мы сегодня включили. Я бы сказал, что навсегда, но сегодня была классика «Трэш-пати», то есть мы ставили то, что уже однажды включали. Кто нам запретит поставить еще раз эту композицию? Вообще рубрика «Трэш-пати» — это рубрика, где мы ставим все, что угодно, все, что мы захотим. Тема сейчас появится, конечно, в Максе, в телеге, если ты пропустил, и в ВК, конечно, тоже появится. А пока давай отдам приятный бонус. Спрашивал, что там исполнял у исполнителя этого трека «Мечты либо желания». Мечты исполнялись. И вовремя верный ответ, кстати, прислала у нас Ольга. Последние цифры номера мобильника, пока не знаю фамилии. 9287. 9287. Оль, поздравляю. Билет в кино достаются тебе. Ждем другие игрушки. Ждем другие треки в трэш-пати. Ну а пока треки-будильники от рекорда.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9.01 в Самаре. Проводим это утро вместе в компании «Пертанцевальный». Я не знаю, чем ты будешь заниматься сегодня в пятницу вечером, но я надеюсь, мы вечер тоже проведем вместе, но я имею в виду, что будем в одной компании, в компании «Рекорда». Ну и я точно знаю, где будет круто находиться в пятницу вечером 20 ноября. Конечно, на дне рождения «Рекорда» неустанно напоминаем тебе, потому что если ты, например, не приобрел билет, то лучше сделать, пока они не подорожали. А если ты купил билет, то, конечно же, еще больше месяца. Надо, чтобы ты не забыл про данное мероприятие. Оно запрещено для детей. Диджей Фил, МС Жан приезжают нас поздравить. Тебя поздравят, потому что ты, ну, самая главная часть «Радио Рекорд». Отыграет сеты с лучшими хитами за 22 года. С 9 вечера до глубокой ночи 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Билеты билетных операторов и ссылочка, если что, есть в ВК, в телеге, в Максе, в закрепленных записях. Ну и в этом часе, кстати, тоже не просто так, я сейчас напоминаю, в этом часе еще и поиграем. Может быть, ты и получишь приглашение на двоих на днюху «Рекорда». По музыке слушаем Бауса «Магнетик».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Работайте в команде, коллективный разум принесет крутой результат. Тельцы, ждите отличных новостей по работе, возможен карьерный сдвиг. Близнецы, идеальный день для поездок, легких дорог и сбора информации. Раки, включайте интуицию на максимум, особенно в денежных вопросах. Львы, меньше говорите, больше слушайте партнера, это укрепит отношения. Девы, завершите рутину и закройте все хвосты, чтобы не тащить их в выходные. Весы, время флирта, творчество и яркого проявления ваших талантов. Скорпионы, займитесь домашним уютом, вечер в семье идеально вас перезагрузит. Стрельцы, телефон будет разрываться, день принесет массу полезных звонков. Козероги, удачный момент для покупок, который вы долго откладывали. Водолеи, ваша энергия на высоте, вы способны зарядить позитивом любого. Рыбы, никуда не спешите, расслабьтесь и просто плывите по течению. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.15. В Самаре мы сегодня такой взмутили опрос, шуточно, игровой, да? С каким словом у тебя ассоциируется осень, но это слово должно начинаться на первую букву твоего имени. Вот. Да, в Максе, в телеге уже вывесили опрос, уже начали писать. Ну, кто-то в личку, вот, телеграм-канал нашего пишет. Напомню, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Можно писать в личку ВК, ну, а можно прям под опросами, прям в комментариях оставлять свои сообщения. Ё-моё, Елена написала нам, да? Так, дальше. Ветер. Вот от Владимира сообщение. Виктория написала нам про вдохновение. Дмитрий пишет дождь. Даша тоже про дождь. Другая Даша про депрессию написала. Ну, как так-то? Бабье лето. Вот от Бориса комментарии. Здесь вот сообщение без подписи. Возможно, тоже Борис написал. Не знаю. Борщ. Ассоциируется. Здесь Аня пишет. Намеки, наверное, какие-то. Анна пишет iPhone, потому что каждую осень выходит новый. Пиши тоже, давай-ка из лички выходим, пишем в комментариях под опросами, прям, чтобы другие могли тоже написать, не знаю, там, лайкнуть все, твой коммент. В телеге и в Максе, с каким словом на первую букву твоего имени ассоциируется тебя осень?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Продолжу озвучивать твое сообщение совсем скоро, ну и также почитаю твои сообщения о засадах. Каждый час у нас рубрика «Засада». Свежие, да, данные передаем здесь. Пока передаю данные синоптиков. Сейчас в городе около 10 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре малооблачно. И 16. Завтра до 19. Воскресенье опять в районе 16. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное. Сегодня как-то больше 5 баллов загрузка не поднималась. И к 10 часам будет уже 4 балла. На московском шоссе от Гагарина и до 4 проезда у нас есть сложности. И они займут где-то в районе 15 минут. На московском также от Жигулевской до Советской Армии здесь 10-15 минут. На революционной от Подшипниковой до Москвы. Южный мост в город тут чуть-чуть тоже притормаживает до 10 минут. На Советской Армии перед Москвой тоже тормозим чуть-чуть. На 22-м перед Заводским. На Олимпийской между ЖД-переездом и Ракитой. На Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. И давай отметим еще Алматинскую улицу, Черемшанская до Карла Маркса. Ну, тоже такой небольшой затор. На Новом вокзале, естественно, от Москвы до Новосадовой. Альфа Джек и кавер на Walking in a Dream. Очень скоро здесь. И включу Мичику.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
11: Куда ведет любовь?
10: к семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Мы, кстати, тоже пишем, дублируем туда сообщения, которые приходят в личку. В личку тоже можем писать в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в ВК. Каждый час читаем свежие данные. Победа Елизарова. Вот сообщение: Утёсская с Юг-1, где зона. Карло Маркс и Ташкентская, сторона Старозагора. Зубчак, пост. Фархаус, экипаж на Московском из центра. Да, ну, возможно, что-то где-то не актуально, потому что пока я выйду в эфир, пока все озвучу, может быть, что-то уже, да, уже действительно не актуально. Сообщай об этом, сообщай. 22-го партсъезда страны парка Гагарина актуально. Здесь написали: Аврора, Карл Маркс, Кантошки, аэродромная после революционной в город. Вот, обновляем, смотрим, что может быть новенькое есть. Ну, вот Пархаус, да, по-прежнему, видимо, актуально. Ну и, наверное, все, что было, все озвучил. Будь аккуратен, соблюдай правила дорожного движения. И, конечно, слушай Рекорд, пиши по возможности.
1: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
0: Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова работают в штатном режиме после того, как всю ночь не принимали и не выпускали рейсы, сообщает Росавиация. Три воздушные гавани приостановили обслуживание полетов около 12 ночи. В Шереметьево днем в четверг рейсы осуществлялись по согласованию. Вечером ограничения были сняты. Из Самары сейчас отложены вылеты 9 самолетов, ну а в столицу 2 отменены, один задерживается на 12 часов. Сегодня в 10.43 стоит техническая проверка системы оповещения. Заработают сирены и громкоговорители. Ну а 7 октября идут учения экстренных служб. Развернуты пункты эвакуации и выдачи средств индивидуальной защиты. Метро Советское, к примеру, за 60 минут проверили укрытие, вентиляцию и резервное питание. В школах и на предприятиях проводят занятия по безопасности. К выходным на следующей неделе похолодает до плюс 7. Это следует из прогноза Яндекс.Погоды. В ближайшие же 7 дней ожидается достаточно теплая погода, плюс 16-21 в дневное время. Больше новостей в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в Макс.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Лента эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дом.

0: Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
15: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, наш праздник достаточно длительный. Ну, во-первых, мы готовимся к кульминации, которая состоится 20 ноября в Уэнхолле «Сигнал» на вечеринке с 9 часов с 21.00 до глубокой ночи. Зажигаем, отдыхаем, может быть, даже ностальгируем под культовые хиты за всю историю пертанцевальной, за актуальные темы, под актуальные темы наших дней. Все это в исполнении диджея Фила и МС Жана. Наши друзья из Питера приезжают и будут радовать нас. Много всего ожидается. Мероприятие запрещено для детей. Билеты в продаже. Сейчас они пока по 1500 рублей. Цена держится у всех билетных операторов. Ссылочка, если что, в телеге в Макси ВК, в наших аккаунтах Радио Рекорд Самара, в закрепленных записях. Ну и иногда можно в эфире тоже заполучить парочку. Разыгрываем таким способом. Ну, Рекорд также ассоциируется с шутками дедушки. Очень много панчей накопилось. Вот мы их ставим. А тебе нужно продолжить. Ну, ставим мы, естественно, часть. А вторую часть тебе нужно прислать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, группа ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Сейчас поставлю первую часть, ты присылаешь вторую. Если не знаешь этой шутки, ну, давай, придумывай, включай чувство юмора, а может быть попадешь. Ну, по крайней мере, если что-то будет прикольное, я это все зачитаю в эфире. Шутка такая.
2: Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200.
1: 200 кого? Жена заставила удалить из контактов телефоны 200 кого? Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 22-го по счету, нам 22 года, поэтому 22-го по счету жду.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 16, малооблачно. Завтра облачно с приснениями до 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, но количество пробок заторов будет расти после обеда, где-то после 15 часов. Сейчас на Московском шоссе минут 15 тратим от Гагарина и до 4-го проезда, то есть из центра города, тормозим. Сложности на Московском шоссе больше не наблюдаются особо. На Новосадовой также. На Революционной от Подшипниковой до Гагарина очень плотное движение. Южный мост город притормаживает. Промышленность в центр перед улицей Авроры тормозит, имеет в виду, от Партизанской до Авроры минут 10-15. Заводской от Профильной до 22-го партсъезда, на 22-м перед Заводским, на Нововокзале от Москвы до Новосадовой, на Карла Маркса перед Ракитой. Робин Шульц дальше с нами, и кое-что из классики услышим очень скоро.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Отмечаем день рождения. 22 года нам в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Жан Фил приезжает, отыграет лучшие хиты за всю историю первой танцевальной. Мероприятие запрещено для детей. Напомню, билеты есть у всех билетных операторов. По 1500 сейчас они. Ну и ссылочка, что в телеге, в Максе, ВК, в закрепленных записях. Ну и в эфире тоже есть билеты. И сейчас парочку подарю. Разыгрываем таким вот способом. Ставим первую часть шуточки дедушки. У нас очень много панчей. Я думаю, ты слышал, да? Много лет, и уже очень много, целая библиотека этих шутеек. Нужно тебе продолжить. Также прям вот 100%, со 100% точностью. Да, как и дедуля. Продолжаешь, присылаешь, оказываешься да, старым по счету, получаешь билеты. Сегодня шутка была про то, как жена попросила удалить из телефона контакты 200 кого. Давай послушаем телефон.
2: Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.
1: Ну, я смотрю, вы внимательно слушаете, может быть, даже конспектируете. Может, у вас даже тетрадочка с шутками, дедушки. Но, не знаю, ну, вряд ли, конечно. Вовремя верно ответил у нас Георгий Климов. Я тебя поздравляю, Георгий. Последний цифровой номер мобильника на всякий случай. Вряд ли, конечно, еще есть один Георгий Климов у нас. Но, тем не менее, 2697, 2697. Георгий, поздравляю, два билета тебе достаются. Стали не грусти, но, во-первых, розыгрыш продолжается, и потом билеты, пока не подорожали, стоят 1500, можно спокойно купить. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной встречаемся. Ну, а прям вот здесь в эфире мы встретимся уже буквально через чуть-чуть в следующем мегаутреннем музыкальном часе.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая, лепота.
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Дорогой, а что это ты напеваешь?
20: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
24: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

10.02 в Самаре. Вот, мне кажется, есть два мира, две осени. Осень из интернета, где преобладают какие-то там оранжевые, красные, желтые краски, солнечный свет, все такое. И осень такая настоящая, да? Серость, влага какая-то, лужи, грязь. Вот, мне кажется, в ближайшие дни мы можем пожить в осени из интернета, потому что погода вроде будет такая хорошая, и тепло будет, и солнышко будет. Ну, дождь тоже возможен, конечно, но это же осень все-таки, как-никак. И самое главное, когда уже краски все закончатся, когда действительно будет все серо, мы встречаемся в Эвенхолле Сигнал на Лесной на дне рождения рекорда. Я напомню, 20 ноября отмечаем, зажигаем, мероприятие запрещено для детей, ждем Фила, Жана. Вот парочку билетов разыграли, будут еще розыгрыши, и билеты, конечно, можно спокойно купить в любой момент по 1500 у всех билетных операторов. Ссылочка в телеге, Максе и ВК в закрепленных записях. В этом часть тоже поиграем, но что-то другое разыграем однозначно. А по музыке, вот мне кажется, вот какие-то треки точно будут в сетах Фила и Жана однозначно. Армин Ван Бюрен...

Дюшечку от Dub Dogs. Ждем Дали и Яна Хендриксона.

0: Ну и, конечно же, из сетов Жанна и Фила тоже по-любому прозвучит, но без него сейчас вообще никуда. Moving to the Sun от Хюгеля, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд. Самара.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, работайте в команде. Коллективный разум принесет крутой результат. Тельцы, ждите отличных новостей по работе. Возможен карьерный сдвиг. Близнецы, идеальный день для поездок, легких дорог и сбора информации. Раки, включайте интуицию на максимум, особенно в денежных вопросах. Львы, меньше говорите, больше слушайте партнера, это укрепит отношения. Девы, завершите рутину и закройте все хвосты, чтобы не тащить их в выходные. Весы, время флирта, творчество и яркого проявления ваших талантов. Скорпионы, займитесь домашним уютом, вечер в семье идеально вас перезагрузит. Стрельцы, телефон будет разрываться, день принесет массу полезных звонков. Козероги, удачный момент для покупок, который вы долго откладывали. Водолеи, ваша энергия на высоте, вы способны зарядить позитивом любого. Рыбы, никуда не спешите, расслабьтесь и просто плывите по течению. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:18 в Самаре. Сегодня ты рассказываешь, с каким словом на первую букву твоего имени у тебя ассоциируется осень. Это такой вопрос игровой немножечко. Здесь лидирует слово «слякоть». На самом деле, уже это зима. Ноябрь, поздняя осень. Принимается, именно буквой «С» у вас, да? Вот Сергей написал нам, Светлана то же самое написала. Идеально. Вот с таким словом ассоциируется. У Ильи осень. У меня 18 ноября день рождения, пишет Илья. Я так полагаю, что ты так просто совпоставил, да, что день рождения рекордом отмечаем 20 ноября, да, и ты тоже там будешь, видимо, отмечать. Ждем тебя, на самом деле, круто, здорово. Так, еще что, слякоть. Вот другой Сергей написал, моряков. Не Настя, а Николая. Грязь, Галина, сыра, Саша написала нам. Максим тут разошелся. Мерзко, мокро, морозно, мрачно и медленно. Такие варианты есть еще, конечно, личку пишите вы. Лучше писать в комментариях прямо под постами в телеге, в Максе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, я вот, кстати, имя у меня на букву «С». Ассоциируется пока что осень у меня со словом «солнечно». Сегодняшний день, как минимум. Сейчас, конечно, там какие-то облака, где-то тучи, но будет днем ясно. В данный момент 12 градусов, по данным Яндекс погоды, днем малооблачно, 16, завтра 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты. Сейчас на 4 балла, местами затруднения, пробки будут расти после часу дня. Аврора, Южный мост, 10 минут, города промышленности. Тормозят промышленности от Партизанской до Авроры, 10 минут. Москва от Николая Панова до 4 проезда, 10 минут. И сложности небольшие, там, 5-минутные по городу есть. Будь аккуратен, внимателен. И оставайся в компании Первой танцевальной. Эбин Холлоу у нас впереди. И Даб Докс с обновочкой.
0: Рекорд реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Вау, вкусно! Гамма Джума! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за

0: там, и теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
2: Выговором ты уже не отделаешься.
1: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: бизнес-центр. Актуально за год зерно в сторону Стошки, аэродромный после революционной в сторону Дзержинского. Победа Елизарова тоже информация имеется. Вроде как все. Вот на данный момент что-то актуально, что-то не актуально. Уточняю, если есть желание, возможности, пиши в телеге в Максе под постами засада. Ну и соблюдай ПДД, конечно, будь аккуратен.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
0: В Самаре 42% жилого фонда подключено к отоплению, сообщает администрация. Тепло есть в 130 школах, также 226, в 212 объектах здравоохранения, 185 детсадах. На матче «Крыльев» со «Спартаком» в Самаре ожидает около 20 тысяч болельщиков. Об этом сказал директор по коммуникациям «Крыльев Советов» Павел Сещенко. Сейчас реализовали уже 15 тысяч билетов, ждут еще 5 тысяч. Встреча со «Спартаком» может стать одной из самых посещаемых в этом сезоне в Самаре. В Москве во время проверки системы оповещения прозвучит музыка и пение птиц, обитающих в столичном регионе. Напомним, сирены будут звучать по всей стране. В Самаре ориентировочно в 10:40-10:45 сегодня. Больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы.

0: памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения.

0: Ну, давай, наверное, все-таки не зарядку, а подзарядку. Заряжает-то у нас музыка 24 на 7, а вот подзарядка в виде кофейных бонусов. Сейчас вручу сразу троим, подарю по двойному приглашению Мозаик кофе Интина, абсолютно любой кофе. В конце моих утренних часов, ну, не всех, конечно, с много других еще тем, историю розыгрышей и рубрик. Но в конце некоторых спрашиваем тебя, что мы слушали, какой из двух треков. Сейчас я поставлю два фрагмента, выбирай, вспоминай, гадай, как угодно. Цифру 1 либо цифру 2 отправляй в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, группа ВК. Ну и вовремя ты сделаешь, 10, 20 или 30, приглашение на двоих достанется тебе. Варианты такие. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, в личку ВК. Жду.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 12 градусов, по данным Яндекс погоды днем 16, малооблачно, завтра 19, а в воскресенье опять чуть похолодает до 16, потом опять потеплеет, ну в общем пока морозов нет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты у нас на 4 балла, местами затруднения, к обеду будет 5 баллов, ну дальше наверное больше. Сейчас на московском шоссе Николая Панова до 4 проезда есть небольшой затор, минут на 10, проблемы на 22 от Гагарина и до Заводского, на Заводском от профильной до 22 подъезда. На Ракете чуть-чуть перед Карл Маркса тормозим стороны стоянки грузовых машин. И Южный мост в город тоже плотничком. По музыке тоже в финале части все плотничком. Робин Шуль, Джеймс Блант, далее Армин Ван Бюрен и не только.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы. Караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
5: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: сегодняшнее предложение строить кофейный перерыв. Хотя какие тут перерывы, уже выходные надо начинать. Не, ну, воспользоваться предложением на кофе, который мы дарим, можно в любой момент и в выходной. Почему нет? Кофе в выходной тоже пьют. Ну или уж на следующей неделе. Короче, когда угодно, в любой из кофейной мозаики Кофе-Интим можешь заказать любой абсолютно кофейный напиток и взять с собой любого человека. Ты можешь предложение на двоих. Сразу троим сейчас отдам. В конце утренних 60 минуток спрашиваем тебя, какая тема была ранее. Два фрагмента ставим и нужно выбрать первый либо второй. В этот раз цифру 1 надо было отправить, и вовремя это сделали у нас Владимир Русаков, Василиса Лукина и Настя Титова. Во, Василиса, Настя, поздравляю каждому по двойному приглашению Мозаику Финти. Всем желаю отличную пятницу, скорейшего наступления выходных, вне зависимости от того, какой у тебя график. Оставайся в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Раперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами в эту пятницу.
3: В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горяченькие новости и это факты.
2: Британец Карл Бушби вернулся на родную землю после 28 лет кругосветки пешком. Следили мы за ним, и новости мы про него тоже периодически рассказывали. Это тот самый парень, который решил пешком обойти всю планету. У него это практически получилось. Ему 400 километров осталось до Хаббл, то есть откуда он выходил. Планировал он за 12 лет прийти, то есть пораньше немного. Но сложности разные, и у нас его здесь на границе задержали, и там еще где-то остановили. В общем, 28 лет парень шагал по этому свету, и вот наконец вернулся домой.
3: Обалдеть.
2: 28 лет. Это вышел в 98-м, получается. Да, просто говорит, я пойду пешком, обойду.
3: А можно вопрос, он миллионер?
2: Нет.
3: На какие деньги он ест?
2: Люди помогали, кормили тех, кто встречал. Опять же, у него там красавчик. Были какие-то средства. Да, просто вот с какой-то повозкой сзади он шел и шел.
4: Не, ну это круто, 28 лет, это огромный срок. Представляешь, у него там дети появились уже в этом последовательности.
2: Они появились у него в 98-м. Он такой, я за хлебом.
4: Да.
2: 28 лет.
4: И реально пошел за... Только он решил не вернуться, а обогнуть туда, взять по пути. Да. Слушайте, но есть только один человечек, который может сказать... Ну да, 28, не 40, малыш. Еще все впереди. А, кто надо, тот поймет. Ходил там один 40 лет с друзьями.
2: Ну, я понял. Ну, вообще, классный квест, да, наверное? Блогер, который такой, наверное, перевыполнил вообще все челленджи, которые только мог.
4: Ну, для этого нужно, чтобы тебя ничего не держало в том месте, да. Откуда ты вышел.
2: Скорее всего, так и было.
4: То есть, возможно, вышел такой, представляешь, он где-то уже на втором, на третьем году такой, барсик! Ну, это он сам съест, а дальше...
2: Интересно, а ему есть куда возвращаться? Вот 28 лет, коммуналку кто платил и как?
4: Смотри, если он не из Испании, то ему нечего бояться.
3: Это да.
4: А тут вышел и до свидульки.
2: Подожди, за 28 лет в его стране много что изменилось? Он британец? Там тоже очень много людей приехало.
4: Но есть страна, даже две, где ты вышел из своего дома, обогнул весь, вернулся, президент тот же, все так же стабильно, все прекрасно, все вообще прям идеальненько. Ты только такой... Машинки новые появились. Ну и ладно.
2: Ну и ладно.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Яйца или почта?
2: Яйца. Все верно.
3: Не, он же не спрашивал.
2: Это как курица или рыба, яйца или почта?
1: Да, самолет Вайкаперов, яйца, почта, что вам надо? Что хотите?
2: Мне, пожалуйста, а у вас почта с каким гарниром?
1: С яйцами.
3: Полупрожарка.
2: Так,
3: почта, смотри, Пашот.
2: Интересные факты про яйца. Значит, узнать, какого цвета будут яйца у курицы, можно заглянуть ей за голову. Цвет скорлупы напрямую зависит от цвета ее ушных мочек. У белых кур мочки белые и яйца белые, а у темных и рыжих красные и коричневые.
3: И какая разница, дождаться нельзя просто, пока она их вынесет с ноги.
2: Так, хотя люди едят яйца очень давно, сами римляне первыми додумались взбивать их с молоком и медом. То есть это прародитель современного омлета, он родился в Риме.
3: А нет ощущения, что они все сбивали с чем-то?
1: Я вообще думал, что в Галлии. Когда впервые Астерикс его приготовил.
3: А, когда пришел колдун.
1: Да, да,
3: и омлет дружбы он сделал. Да,
1: я думал, это в Галлии было.
2: Во Франции существует странная традиция. Прямо перед молодоженами разбивают о порог яйцо, чтобы их совместная жизнь была счастливой.
3: Первый, кто подскользнулся, сразу
2: в реанимашку. Нет, естественно, наверное, кто-то убирает. Но вот такая традиция, я, например, не знала. Яйцо считается диетическим строго первые 7 дней после того, как курочка его снесла. А на 8-й день оно автоматически стареет и переходит в разряд обычных столовых.
1: Старое яйцо.
3: Уже подростка там чуть не сказал это слово на сковородке.
2: А еще знаете, как можно проверить? Я не знала, есть такой способ, как определить свежесть яйца. С помощью холодной воды. Просто в емкость наливайте холодную воду, и если свежее яйцо, то оно пойдет ко дну.
3: А ты не знал это?
2: Нет, а если оно всплывет, то его лучше не употреблять.
3: А если оно вот так вот начинает вставать, то все, уже пора готовить, иначе оно вот стухнет.
2: Лучше уже не употреблять, если оно начинает вставать.
3: Вот если чуть-чуть переподнимается. Может, она хочет сказать, типа, я не знаю,
1: а если из него доносится какой-то звук, то скоро у вас будет птичья ферма.
3: Или крокодильчик.
1: Крокодил.
2: А у вас было 2 желтка в яйце?
1: Нет,
3: не помню.
1: Ни разу
2: не видел.
3: Вот мы не обращаем на это внимание.
2: Прикольно, разбиваешь яичницу, а там 2 желтка.
3: Они такое ощущение, что иногда мужчины не рассматривают что-то. Они просто разбил, порой даже со скорлупой. О, я один раз очень уставший пришел домой и готовил завтра. Я одно яйцо разбил нормально, другое отвлекся, пах, и скорлупу туда же сбросил.
1: А кстати, оно же полезно, в ней же есть какой-то тоже
3: кальций.
1: Эффект.
2: Только нужно мыть обязательно яйца.
1: Запомнили это все! Рекорд, реклама.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
5: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 октября, на пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня на вас нападут вялость и апатия, поэтому если ваша половинка вздумает фонтанировать идеями и хотеть от вас чего-то, ничего хорошего у нее из этой затеи не выйдет.
3: Тельцы, обратите внимание на человека, который давно в вас влюблен.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется восхищаться каждым вашим словом, делом и даже движением мысли.
2: Рак, сегодня благоприятный день для того, чтобы начать отношения между городами.
3: Львы, сегодня вам стоит свою модель поведения по отношению к любимому человеку, исходя из того, что он читает.
1: Девы, пожалуй, вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать вам сегодня. Успевать все делать вы будете феноменально.
2: Весам сегодня гораздо лучше было бы жевать, чем говорить.
3: Скорпионы, сегодня звезды рекомендуют вам быть непредсказуемым.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит оперативнее справляться со своей той работой, которая нелегким грузом ляжет на ваши плечи.
2: Козероги, сегодня всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку придется продемонстрировать блестящие знания ваших вредных привычек, именно они повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
1: Рыбы, сегодняшний день будет богата на приятные любовные ощущения. Любите друг друга, друзья, в эту пятницу.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский бизнес должен сам защищать свои дата-центры от беспилотников, заявили в Госдуме. В Комитете по обороне напомнили, что компаниям разрешили использовать собственные средства ПВО, однако пока не видно ни антидроновых сетей, ни наблюдательных отрядов. Ранее дата-центр Яндекса в Рязанской области загорелся после атаки БПЛА. Компания оценивает ущерб. В России появился норматив ГТО по управлению беспилотниками.

0: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
15: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
16: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные.
2: Бывший учитель Иэн Тимбрелл, который 17 лет проработал в школе, рассказал о безумных жалобах родителей и учеников. Вообще меня просто заинтересовало, на что могут жаловаться родители, когда в школу уходят дети. Итак, значит, возмущенные родители как будто бы... Что ему сказали? Значит, нелепые безумные жалобы. Мамы, папы требовали запрета домашних заданий. Они требовали специальных медалей для детей, которые проиграли соревнования. Ну, то есть в качестве утешения. Просили разрешения приносить алкоголь на школьные праздники. Вот здесь вообще есть вопросы. Ну и любимая его история — жалоба возмущенных родителей на то, что школа якобы не предупредила их о детском походе в бассейн. Но смысл такой, что в бассейн школьников вообще не водили. Просто школьник выдумал это и рассказал маме-папе. А мама-папа потом, видимо, качали права.
3: Ну, какие-то слабенькие родители.
2: Ну да, я тоже ожидала, знаешь, какого-то другого борща.
3: Я-то думал, что прекратите бить моего ребенка палкой.
2: Это нельзя.
3: Этим мы занимаемся дома.
2: Это нельзя стать.
3: То есть вот это, не проводите уроки при открытых окнах, у него оледенел глаз. Вот такие вещи надо делать. Ну, типа, хватит просить нас деньги на шторы, куда вы деваете всю эту ткань.
2: Ты можешь открыть какую-то жесткую школу, и вот любители таких вещей пойдут к тебе учиться.
3: Смотрите, я не любитель прям жестких мер, но я считаю, как человек, который имеет образование поработать с молодежью, должна быть как вот кнут и пряник. Угу. И кнут из пряников. Пряник из кнутов.
2: Так.
3: И подшлёп.
2: И пряничный кнут.
3: Так себе педагог, да?
1: Кнут и нут. Кнут и нут.
3: Да.
1: Вот. Но у меня есть горячая новость. В Сербии, значит, люди, оказывается, ставят себе памятники на кладбище еще при жизни.
2: Заранее?
1: Фотографии, даты рождения и прочерком вместо смерти. Нашли причину этому всему. Оказывается, поставить вот такую двойную плиту гораздо дешевле, чем заказать одну. То есть люди на будущее, понимаете, это вклад в собственное будущее, которое ты уже и не увидишь, по сути.
3: Так, стоп, подожди.
2: Что значит двойную?
3: А первый кто?
2: Да.
1: Первый обычно там муж или жена. Вот если они рядышком потом, то...
3: А, то есть при
1: жизни, да.
3: Во время, когда... Обожди.
1: А один еще живой супруг.
3: Вот,
2: ну,
3: я про это и говорю, что один кто-то того, и они ставят.
1: Да, двойную плиту сразу. Это такой... дешевле, если поставить одну плиту.
3: Не, это я понял. Просто думал, второй человечек кто? Можно да? Извините, а вы когда собираетесь того? Можно я с вами присоседюсь?
2: Ну, по этой логике можно вообще сразу же два места выкупить и просто пустую плиту поставить.
3: Дорого.
2: На свадебный подарок, так скажем.
3: Получается, это коммунальное кладбище. Слушайте, ну если честно, я знаю истинную причину этого всего. Они ставят себе памятники, знаете, для чего? Печеньки и конфеты.
2: А-а-а!
3: А, Таня.

0: 91,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, ожидается теплый день, будет до плюс 18. В воскресенье, кстати, тоже прекрасно, солнечно, обещают нам, и до плюс 15. На дорогах города ничего сверхъестественного, стандартные 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Южное шоссе и Авроры минут 20 движутся от поста ГИБДД до заводского шоссе. На Раките из-за ДТПшки на пересечении с Карла Маркса 15-минутка собралась от стоянки грузовых машин. Заводской тормозит от профильной до 22-го партсъезда, революционной от Печорской до Московского, и на Полевой еще на 5 минут задержишься от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну а из музыки далее слушаем с тобой Армин Ван Бюрен, а также будет Зерп и Софин Зау. Практически вот-вот.
2: Реклама. Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения радио «Рекорд».

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Вновь напомню тебе, что Радио Рекорд Самара в этом году отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. И 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится крутая вечеринка. 5 часов самой качественной музыки. Будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года, а также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя приедут диджей Фил и MC Жан. Огромное количество позитива и ярких эмоций получишь, так что обязательно к нам присоединяйся и покупай билеты уже сейчас по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Ну а если что, ссылка на них есть в телеге и в Макси, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной будем с тобой отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Это мероприятие, напомню, запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: И вновь прекрасный день, к тому же рабочая неделя. На исходе все условия складываются для крутых и теплых выходных, честно сказать. И мысли-то все о том, что пятница, и не только об этой пятнице, а еще о том, что будет 20 ноября, ведь не просто этот день для рекорда. 22 года будем отмечать 20 ноября, и в этом году отпразднуем с масштабом. Приглашаем и тебя тоже посетить нашу вечеринку. Ты обязательно должен прийти нас поздравить. Состоится все в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Время будет уже не детское, с 9 вечера и до глубокой ночи будем с тобой танцевать под наши легендарные треки и лучшую музыку наших дней. Сыграют для тебя звезды рекорда из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, мы, ведущие Радио Рекорд Самара. Обязательно тоже там будем, так что пообщаемся. Таких рейвов давно не было, так что приходи обязательно, будем с тобой вспоминать, как надо отдыхать. Пригласительные дарим и в эфире в течение мегаутра, но вообще, чтобы не ждать и уже точно забронировать себе место на нашей вечеринке, покупай билеты прямо сейчас. Цена на них небольшая, всего 1500 рублей. Ссылку на билеты найдешь в закрепленных сообщениях в наших информканалах, в Телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей, ну а всех, кому есть 18, мы ждем на нашем празднике 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Обязательно прихвати с собой отличное настроение. И в этом часе по-любому есть треки, которые попадут в сеты МС Жана и диджей Фила. Да и вообще лучшая музыка у нас круглосуточно и круглогодично. Скоро будет топик и карт-бланш «Lucky Ones». Послушаем диджей Гоя «Мичико». Услышим с тобой Том Боксер и Алекса Марена. Рекорд Микс. А также Дивак, Slow Down. И задает темп прямо в начале часа. Крутая новинка от Now P, которая тоже достойна прозвучать на нашем дне рождения. Свежак, Just a Little Bit More. Рекорд Микс на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд премьера трека.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

Начнем с тобой. Легчайшую игру, в которой поставлю тебе сейчас музыкальную нарезку. Ты ее слушаешь, считаешь в ней треки и пишешь верный ответ. Сколько треков было в нашем миксе? Писать надо в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Куда ты напишешь, неважно, потому что все сообщения у нас приходят в одно окно. Единственное, только поправка. Обязательно указывай свой номер телефона, по которому можно с тобой связаться. В этом розыгрыше задарю тебе сразу 4 бутылочки нашей чистейшей воды рекорда от бренда «Кристальная». Вроде я тебе все сказала. Слушаешь, считаешь треки и присылаешь верное количество треков. Давай с тобой слушать треки. Погнали!

0: такой вот насыщенный у нас сегодня микс получился. И сколько треков ты тут насчитал? Конечно же, я тебе даю подсказку, как без нее я тебе могу оставить. Разбег, кстати, в подсказках сегодня довольно большой. 6 или 9 треков было. Отправляй ответ в личку телеграм-канала или же в личку в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 6 или 9 треков. Если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная».
1: Реклама. Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
7: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» ООО «Грэнс» 16-631-239-91. Информация о организаторе правил розыгрыша, количество призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
8: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: все верно. Играем с тобой в наш Индемикс. И в этом розыгрыше дарим 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Дарим их тому, кто слушает, считает хорошо и, конечно же, вовремя присылает сообщение. Ранее звучала 15-секундная музыкальная подборка. Тебе же нужно было посчитать, сколько треков поместилось в нашем миксе, и прислать верный ответ нам в телегу или в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И треков было 9. 9, да, вот такое вот число. И все верно посчитал у нас Даниил. Привет, Даниил.
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Ну что, тебе только аплодисменты. Молодец, считаешь хорошо, да и сообщение тоже вовремя присылаешь. Даниил, подскажи, пожалуйста, почему у тебя ник местный? Что это означает?
1: Честно говоря, все задают этот вопрос, но как-то давным-давно это завелось, и поэтому вот так вот местным я и остался.
0: Кликуха, короче,
1: потому
0: у тебя такая.
1: Самару знаю практически.
0: Кликуха у тебя, короче, такая, все понятно. Ну, во время мега-утра обязательно тогда сыграй, если еще не играл с Серегой Шевченко, в игру «Я не местный». Ну вот докажешь, что ты местный. Договорились?
1: Надо будет попробовать. Ну, уже были такие у меня игры. Вроде выигрывал.
0: Вот, вот, молодец, отлично. Ну что, красавчик, поздравляю тебя. И, конечно же, отличного настроения тебе желаем. Как, собственно, и всем, и каждому, кто слушает «Радио Рекорд Самара».

0: области. В своем выступлении губернатор наметил ключевые векторы предстоящей совместной работы народных избранников, регионального правительства и муниципалитетов. Губернатор Вячеслав Федорищев вместе с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передал медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО. На торжественной церемонии присутствовали также другие члены семьи героя, представители воздушно-десантных войск и юноармейцы. Алексей Акифьев – уроженец города Октябрьск Самарской области. Указом президента Владимира Путина за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга гвардии младшему лейтенанту Алексею Акифьеву было присвоено звание Героя России посмертно. В этом году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 70 дорожных объектов, 64 участка дорог и 6 мостов. Работы прошли в Красноярском, Волжском, Приволжском, Сергиевском, Кинельском, Красноармейском и других районах региона, а также в Самаре и Тольятти. На ключевых объектах Самары и Тольятти ремонт завершен в полном объеме. Особое внимание уделили ремонту подъездов к населенным пунктам и школьным маршрутам. Обновленные дороги обеспечивают жителям безопасный и комфортный доступ к социальным объектам, школам и больницам. А еще больше оперативной и важной информации читай в наших круглосуточных информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 15 градусов, небо прояснилось. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня будет до плюс 9, завтра в субботу до плюс 18. В воскресенье тоже прекрасная погода, до плюс 15, и все эти дни золотая осень без осадков. На дорогах города уже 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс Карты. Южное шоссе и Авроры 20 минут движутся от поста ГИБДД до промышленности. Заводской столько же от профильной до кабельной. Ракита стопорится от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской. На Раките еще 5 минутка от стоянки грузовых машин до авторынка и на Кирова от Вольской до Победы. Но я напомню тебе, что сегодня октябрь, и у тебя еще есть время подготовиться к празднованию дня рождения Радио Рекорд Самара. 20 ноября мы отмечаем свой 22-й день рождения в Самаре. Состоится оно в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Начнем с тобой в 9 вечера и будем отрываться до глубокой ночи. Услышишь топовые танцевальные хиты за эти 22 года, а также актуальные треки наших дней в специальных сетах от приглашенных резидентов радиостанции. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Крутой рейв намечается, так что обязательно к нам присоединяйся. Точно останешься заряженный на максимум. Билеты уже можешь купить у всех билетных операторов. Цена на них, кстати, приятная, всего 1500 рублей. И для твоего удобства ссылку на билеты мы еще разместили в закрепе в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. Ну а также найдешь ссылку в закрепе в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной на дне рождения «Радио Рекорд Самара». И это мероприятие запрещено для детей. Ну а по музыке далее будем слушать с тобой «Топик» и «Карт-Бланш», а также Фишер и Флоренс Арман.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и DJ Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня пятница, я Никита Бурягин. И ближайшие 2 часа точно еще буду с вами, чтобы рассказать про новинку, которая прозвучит в этом часе. В прошлом уже услышали. И в следующем тоже будет спойлер небольшой такой вам. Ну и к интересным новостям. Индия подала официальную заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Говорят, ребята, мы готовы. Давайте, привозите к нам Олимпийские игры. Пусть все спортсмены приезжают. У нас и поплавать есть где. Ну и естественно, все, ребята, мемы просто посыпались в интернете, в эпоху искусственного интеллекта. Понятно, какие мемы насоздавали. Ну и теперь происходит некая такая битва этими самыми картинками из искусственного интеллекта, кто создаст мерзее картинку. Посмотрите, если вы наткнетесь на такую новость, комментариев очень много забавных, то, знаете, я верю. А почему бы нет? 2036 год, это еще ровно 10 лет для того, чтобы Индия смогла принять у себя Олимпийские игры 2036. Всем нужно давать шансы, все должны участвовать, правильно? И может быть Индия как раз и покажет тот самый эталон, какой должен быть к тому времени. Индия, я голосую за вас. Если бы мой голос был решающим или вообще хоть как-то учитывался, знаете, вот, поддержу вас просто. Но с питанием тоже там отдельная тема, нужно проработать отдельно. Наверное, не знаю, ждем 2036 года, да, и там уже посмотрим, будут ли в Индии Олимпийские игры. Пока более актуальному и нужному сейчас это треки в этом часе. Кунгс, Galaxy. Макс Тайлер, Love Forever.

0: продюсер Уорренер объединился с голосом группы Rudimental. Невероятный Лорен. Их совместный сингл Let Me Forget You получился эмоциональным и одновременно танцевальным. Слушаем прямо сейчас Уорренер и Лорен Let Me Forget You. Новинка на рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

Чтобы быстрее заснуть, я считаю всех за овец.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря в Дудь. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время Дудь. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса, вызванного резким ростом цен на модули памяти. Об этом сообщает Nikkei Asia. По данным портала, спрос упал на 15-20%, и, как утверждают осведомленные лица, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Россия и члены УЕФА выступили за смену руководства ФИФА. На встрече в Берлине 54 национальные ассоциации из 55 поддержали призыв к реформам в ФИФА. Единственным, кто этого не сделал, стал Азербайджан. Новые события дня в следующем часе.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: То, что я видел – будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам. Я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
12: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напиваешь?
15: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
21: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
22: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
23: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
24: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
25: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
26: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
27: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну что, в Самаре ясно, сухо, тихо, прекрасная погода, плюс 17 сейчас по температуре, ночью, по данным Яндекс, погода тоже будет без осадков, до плюс 9, ну а на выходных вообще теплая погода нас ожидает до плюс 19 завтра и в воскресенье до плюс 15, но малооблачно. На дорогах города по-прежнему 5 баллов, движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Южном шоссе Авроры 20 минут почти постоишь от поста ГИБДД до Заводского. Заводской стопорится от профильной до 22-го партсъезда, Кирова от Вольской до Черемшанской. Нововокзальная от Новосадовой до Старозагора и Аврора от Дыбенко до Мариса Тереза. И я напомню тебе, что где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, можешь всегда нас слушать онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе, никуда не уехал, тогда просто бери свою умную колонку и говори ей «Включи Радио Рекорд Самара». И вновь с нами на волне и, как всегда, в курсе всех событий. «Радио Рекорд Самара» – все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
10: Dance

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: радио.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами здесь с самого утра, с 7, это как минимум, да, ну все, через часик уже кто-то меня сменит, не знаю, кто будет сюрпризом, пусть для вас, в этом часе новинка новая будет, прозвучит в эфире рекорда, это так точно, ну и для любителей Гарри Поттера, вселенной, всей этой, давайте поближе включать приемники, Джоан Роулинг, та легендарная писательница, анонсировала еще две книги по вселенной Гарри Поттера, на этот раз главными героями станут профессор МакГонагалл и близнецы Уизли. Да, обе новинки войдут в серию Pocket Potters, называется она. Это небольшие иллюстрированные путеводители по волшебному миру. В них собраны истории персонажей, любопытные подробности, цитаты, эпизоды из оригинальных книг и так далее. Так новая история будет или нет? Я не понял по новости. Это нам смотреть какой-то фильм про МакГонагалл и Уизли? Непонятно. Ждут все любители этой вселенной, конечно же, сериала нового, который снимается. И вроде как вот он должен появиться. Ну, как обычно, магия вот эта должна произойти перед Новым годом и Рождеством, как хотят создатели. Видимо. Давайте-ка в чате мобильного приложения рекорда напишем вашего любимого персонажа из этой вселенной. Может быть, на кого-то вы похожи, может быть, кто-то вам говорил, о, смотри, Добби. Может быть, нет, но это в шутку, только лучший друг может назвать тебя Добби. Иным, конечно, не разрешается. Давайте, попишите, я почитаю с удовольствием, кому-то отвечу тоже обязательно и расскажу о треках в этом часе. Don Diablo, 9mm. Афроджек в этом часе, Алиан. Walking on Dream в этом часе, рекорд ремейк. Балса, Магнетик. Ну и к новинке. По пятницам всегда они звучат в эфире рекорда. В этом часе Anima, 1926 and Basin. Композиция называется «Prophecy». За проектом Anima стоит один из главных визионеров электронной сцены. Первый электронный артист резиденции в Шефер в Лас-Вегасе и третий диджей мира по версии DJ Mag этого года. Итак, новинка Anima, 1926 and Basin, «Prophecy» в эфире «Радио Рекорд».
2: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг — это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. На Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
3: Партнер. Моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
5: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
6: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, 16-1, кабинет 12-4. УГРН 1086-37-133-30.
7: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет» с 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». Самара Авто. Официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Дэнс-радио.
14: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Новости.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены в конце октября обсудить в Москве урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы. В России упростили получение выплат за утраченное из-за чрезвычайных ситуаций или терактов жилье, сообщили в Минстрое. Согласно постановлению, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. Абитуриенты получат дополнительные баллы за ЕГЭ, которые сдавали, но не использовали. Это следует из проекта приказа министерства. Также предлагается добавить новые индивидуальные достижения и учитывать при поступлении медали за проявленное мужество, сертификат об обучении в код будущего, дополнительного образования, полученного в ДОСАВ. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года.

талоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 16 градусов. Ясно, по данным Яндекс, погода ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9 им похолодает, ну а завтра днем вновь разогреет, до плюс 19, даже больше, чем сегодня, но будет пасмурно. На дорогах города продолжаются пробки, которые оцениваются в 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На промышленности 10-минутка от Партизанской до Авроры. На Авроры и Южном мосту постоишь тоже 10 минут от Южного шоссе до промышленности. Но вокзальная стопорится от Новосадовой до Старозагора, Москва от Алматинки до Ташкентской. И на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда постоишь тоже минут 10 примерно. И напомню тебе, что этой весной, 20 ноября, Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Состоится новый ивент «Холи Сигнал» навесной. Начнем с тобой в 9 вечера и будем отрываться до глубокой ночи. Услышишь топовые танцевальные хиты за эти 22 года, ну а также актуальные треки наших дней. Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан, специальные приглашенные гости из Санкт-Петербурга. Крутой рыв намечается, обязательно к нам присоединяйся. Билеты уже можешь купить у всех билетных операторов. Цена на них приятная, 1500 рублей. Ну а чтобы тебе было удобно, ссылку на билеты мы еще разместили в закрепы, в телеге, в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», который на Лесной, встречаемся на дне рождения «Радио Рекорд Самара». Мероприятие запрещено для детей.
0: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Дом у Космопорта 2. Сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас. 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Пятница, конец рабочей недели. Ну супер же, ну скажите ведь, если бы таких планов грандиозных настроила на выходные, как ты сейчас понимаешь, что тенденции к их исполнению вроде как и нет? А почему? Вот почему? Я что, кому-то рассказывала о своих планах, что они пока не сбываются или что? Или еще весь день впереди надо подождать? В общем, не знаю, что я точно знаю, так это то, что у меня есть для вас новость. Работодатели перестали удерживать россиян. Опа, все меньше компаний готовы выдвигать новые предложения и улучшать условия труда своим работникам, чтобы избежать текучки персонала. Как говорится, ну, не хочешь работать, ну и не надо. Вот знаете, мне кажется, самая страшная фраза – незаменимых людей нет, на твое место миллион претендентов и так далее. Это вот самые демотивирующие фразы в мире, на мой взгляд. Друзья, кстати, чем, кроме повышения зарплаты, вас можно удержать, замотивировать на работе? Ну, давайте не будем только в деньги, в бабки упираться. Чем вас можно удержать на работе? Пишите. У нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Пишите, я все читать буду обязательно. И новинка у нас еще совсем скоро в этом часе. А пока Dub Dogs и Fade Outlines.

0: День премьеры, диджей номер один Дэвид Гетта продолжает открывать новые имена вместе с французским продюсером Just. Он записал трек «Марио». Это горячий хаус вайб с бразильским акцентом прямо сейчас на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtag.com.rf не является публичной офертой.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
5: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Германия не планирует вводить полный запрет на выдачу виз для граждан России. Об этом сообщил «Известиям» европейский дипломатический источник. Ранее глава МИД ФРГ заявил, что власти Германии ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России. Мошенники начали размещать объявления о продаже снегоуборочных машин, требуя от покупателей 100% предоплату, сообщили эксперты. Они пояснили, что в начале октября в нескольких регионах России выпал первый снег, что послужило поводом для мошенников активизировать сезонные схемы по обману граждан. 6 регионов России имеют показатель безработицы 1% и ниже, выяснил ТАСС, изучив статистику. Так, самые низкие показатели безработицы отмечены в Калужской и Нижегородской области – 0,8%, в Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе 0,9%, в республике Хакасии 1%, согласно среднему показателю за июнь-август. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат.

0: называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

Рекорд. Все говорят, что я маменькин сынок, но мама сказала, что это неправда.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас очень ясно и тепло, плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет малооблачно, до плюс 8. Ну а завтра днем до плюс 19 и пасмурно. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение оценивается как плотное, сервисом Яндекс.Карты. На Алма-Атинке постоишь минут 15 от Ставропольской до Старозагора, столько же на Авроры от Московского до Марисы Тереза. Авроры и Южный мост сопарятся от Южного шоссе до Промышленности, 10-минутка на Нововокзальной от Нагорной до Старозагора и 10-минутка еще одна на Олимпийской от ЖД переезда до Ракиты. А я напомню тебе, что все важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших круглосуточных информ-каналах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда заходи, подписывайся и всегда будешь в курсе всех новостей. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость. На дне моря нашли кольцо возрастом 2000 лет. Археологи, исследующие подводные руины в Египте, обнаружили бронзовое колечко-печать. Ну, давайте не будем как-то, да, разгоняться, никаких камешков тут нет, в общем-то, на этом кольце. Оно просто бронзовое. Чем оно ценно? Ну, тем, что ему очень много лет, в свое время оно имело невероятную ценность. Друзья, я подумала, а вот кто-нибудь из вас находил что-нибудь, ну, может, какие-то деньги огромные вам на дороге попадались? Может быть, случайно где-то обнаружили, или как это часто бывает, да? Год прошел, надеваем пуховик, раз, полезли в карман, и там какие-то вот приятные сбережения денежные. Если было такое, пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю. Кима Саундс в этом часе и Rise Slow.

0: никто из нас не забывает, что пятница — это релизный день, день премьеры, новинка от Sam Feld и исландской певицы Asdis Need That Love нас ждет прямо сейчас. Они не просто записали отличный дэнс-поп-гимн, но и сняли на него клип из фан-видео. Сэм заранее просил слушателей прислать забавные домашние кадры, в том числе с газонокосилками, с танцами, да с чем угодно. Все полезно, все подошло, ну, чтобы показать настоящую любовь и искренность — это Sam Feld и Asdis Need That Love в эфире Рекорд Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметили? Знаете, я вспомнил, что очень давно здесь на рекорде я рассказывал, что меня отметили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Колпино, осадочек остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, прям вас тяжело уже.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: «Радио Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгениче. Ведущий караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Дом, работа и анфи. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Анфит – место, которое становится частью вашей жизни. Анфит.ру.
9: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
10: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
11: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
12: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
13: Выговором ты уже не отделаешься.
12: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Киев перешел в режим выживания, заявил мэр города Кличко. Его слова приводит AFP. Кризис с водоснабжением может приобрести значительные масштабы, отметил он. Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город. Уитков и Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Стороны рассмотрят новые идеи и предложения по урегулированию конфликта на Украине. Ранее РБК Украины заявляла, что обсуждаться будет возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Роскомнадзор проведет анализ публикаций СМИ о ситуации в Иркутской области и примет меры в случае нарушений. Ведомство призывает СМИ распространять информацию из официальных источников на фоне ситуации. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг — это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Поели. Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 15 градусов. Ясно. Ночью сегодня ожидается до плюс 9. Будет без осадков. И по данным Яндекс Погода завтра разогреет до плюс 19 тоже. Дождя не предвидится, как, собственно, и в воскресенье. И тоже будет в воскресенье до плюс 15. На дорогах города уже 7 баллов. Серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. По пятничному жарко. На Москве несколько аварий сразу же. Одна из них на кольце с Гагарина, другая на пересечении с 4-м проездом. Еще одна, не доезжая Советской Армии, а также на 22-го партсъезда. Сплошные 20-минутки сейчас на дорогах. Заводское стоит от Кирова до Зимица, Нововокзальная от Карла Маркса до Новосадовой. На Заводском еще от Кабельной до 22-го партсъезда 20 минут постоишь. 15 минут на Авроры от Москвы до Партизанской. И на Победы от Калинина до Псковской. И напомню тебе, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная вечеринка, которая пройдет в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. И приурочена она к дню рождения «Радио Рекорд Самара». Нам исполняется 22 года. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые клевые хиты за эти 22 года. Конечно же, услышим еще и актуальные треки наших дней. И будут играть их DJ Phil и MC Жан. Специально приедут для тебя из Санкт-Петербурга, так что ты просто обязан к нам присоединиться. Прямо сейчас можешь покупать билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Или же ссылку на билеты можешь найти в наших информканалах в Телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ссылку ищи в закрепах. Напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» встречаемся с тобой на дне рождения «Радио Рекорд Самара». И это мероприятие запрещено для детей.
5: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, оказывается, не все так плохо, расскажу, тем самым я и себя утешаю. Каждый третий зумер не освоил стиральную машину вообще. Люди младше 30 лет реже, чем представители других поколений, стирают одежду и постельное белье. Казалось бы, почему? Потому что мы не владеем, не умеют пользоваться стиральной машиной. Из-за этого наши любимые зумеры откладывают стирку на несколько недель, потому что они не в курсе, как выбрать режим, температуру, количество средств для стирки. Но, друзья, вот знаете, я далеко не зумер, конечно же, но я, например, до сих пор не научилась снимать показания счетчиков. Не надо в меня кидаться никакими яблоками там тухлыми. Да, я не умею. Стыдно мне от этого? Нет, не стыдно. Кстати, есть один знакомый миллениал, серьезный человек, директор артистов и звукорежиссер по совместительству. Он не умеет включать микроволновку, понимаете? Ну, кто из нас не без греха, как говорится? Друзья, если у вас тоже есть что рассказать, пишите. А вы что не умеете включать? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Давайте обсудим об этом чате. У нас Том Боксер и Морена. И еще Медуза и Don't Wanna Go Home. Непременно топик Lucky Ones. Еще Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Слушала бы и слушала эту песню, но у нас на очереди The Second Voice и Let Me Be, и все это рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
6: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505.
7: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте mus.com.rf.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30%. На все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
10: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекорд.

Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле расценивают пуск французской баллистической ракеты как громкое и четкое послание, как это и назвал президент Франции Эммануэль Макрон, прокомментировал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые проблемы надо решать не показательными пусками, а диалогом. ВК оспаривает решение Совета Евросоюза о включении компании в санкционный список. Холдинг требует отменить введенные в июле санкции, считая их необоснованными, передает ТАСС. Курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что новый курс будет апробироваться в некоторых школах со второй четверти уже в этом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напиваешь?
19: А,

0: в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 15 градусов и ясно. Вечером сегодня будет до плюс 12, тоже без осадков. Можно погулять как следует. Ну а завтра днем до плюс 19 и будет пасмурно. На дорогах города продолжаются серьезные пробки. 7 баллов сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском постоишь почти полчаса от Кабельной до 22-го партсъезда. Олимпийская стопорится от Алматинки до Ракиты. 20 минут потратишь на южном шоссе Аврора от поста ГИБДД до промышленности. Кирова тормозит от Ставропольской до Москвы, Лесная и Соколова от Осипенко до Новосадовой. Ну а также отмечу еще Новосадовую на промежутке от Осипенко до Масленникова. Здесь 15-минутка. И призываю тебя освободить вечер 20 ноября, это тоже будет пятница, для того, чтобы отпраздновать день рождения Радио Рекорд Самара вместе с нами. Отмечать свои 22 года мы будем в ивент-холле «Сигнал», напомню, 20 ноября. Обязательно к нам присоединяйся. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые клевые хиты за эти 22 года. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан, специально приедут для тебя из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас уже можешь покупать билеты по 1500 рублей, есть они у всех билетных операторов, или чтобы не заморачиваться, просто забегай к нам в информ-канал и в телегу, и в Макс Радио Рекорд Самара, там в закрепах найдешь ссылки на эти самые билеты. Или же в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара, тоже в закрепах. Напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» встречаемся с тобой на дне рождения Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
3: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступление других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно.
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, мне кажется, мы сегодня что только с вами за весь день не обсудили, о чем только не поговорили, кроме любви. Ну как так? Смотрите, житель Сочи сломал 4 городские сирены, чтобы жена не пугалась их воя. Рассказываю подробнее, молодой человек залил рупоры системы оповещения. Наверняка слышали, сегодня везде звучала сирена у нас в Петербурге, так точно. Монтажной пеной залил, пенную вечеринку устроил, полностью все это вывел из строя. На суде он признал вину и объяснил, что звук сирены провоцировала у супруги панические атаки. Друзья, как мы помним, женщина тревожная, горе в семье. Ну, кому нужны проблемы? Никому. Всем нужна спокойная, счастливая, довольная, расслабленная девушка. 70 тысяч рублей этот ущерб стоил, я считаю, копейки, подумаешь, зато женщина довольная. Вот где она живет, вечная любовь. Друзья, если меня спросят, попросят рассказать о какой-то удивительной такой любви, о прекрасном моменте, случае из своей жизни, ничего приводить не буду, я скажу, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд. Вон там, как люди любят друг друга. Друзья, о музыке тоже не забываем. У нас Афроджек в этом часе и Олень. Еще впереди Проспа, Free Your Mind. И, конечно, Салова, Облако.ком. А еще диджей Гоя Мичико. Прямо сейчас Дивак и Слоудаун.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
2: В Чеснок на Авроре 110.
1: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
2: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
1: Подробности у администратора.
3: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Обычный день, если ты не Супри.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
6: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
10: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
11: Партнер моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
12: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Манол. Лучшее для каждого по доступной цене.
13: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
14: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
15: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме против идеи ориентироваться в вопросе тарифов связи на тарифы ЖКУ заявил Володин. Любые тарифы должны быть обоснованы. Ранее министр цифрового развития Шадаев сравнил тарифы на ЖКУ с тарифами на связь, назвав их возможным оценочным ориентиром. Компания Apple сократила производство деталей к iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса, вызванного резким ростом цен на модули памяти. Об этом сообщает Nikkei Asia. По данным портала, спрос упал на 15-20%. И, как утверждают осведомленные лица, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Россия и члены УЕФА выступили за смену руководства ФИФА. На встрече в Берлине 54 национальные ассоциации из 55 поддержали призыв к реформам в ФИФА. Единственным, кто этого не сделал, стал Азербайджан. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Го-го». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологию.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметили? Знаете, я вспомнил, что очень давно здесь на рекорде я рассказывал, что меня отметили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Осадочек остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, ну, прям вас тяжело уже.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре начало к вечеру холодать. Сейчас уже плюс 13 градусов. Все так же ясно. Ночью сегодня обещают нам до плюс 8, без осадков. В субботу завтра до плюс 19, пасмурно. Ну а в воскресенье тоже тепло, до плюс 15 и облачно с прояснениями, по данным Яндекс.Погода. На дорогах города сейчас 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной 20 минут постоишь от Карла Маркса до Новосадовой. На Уральской 15 минут от ТЗС до Южного шоссе. Аналогично на Новосадовой от Осипенко до Масленникова, Соколова, Стопорица от Лесной до Новосадовой. На Москве сразу несколько проблемных промежутков. Один из них от Гагарина до 4-го проезда, второй от Кирова до Нововокзальной. И там минут по 10-15 точно готовь. Из музыки же через пару минут послушаем с тобой Music Sounds от Fastboy, а также будет класс.
5: Реклама. Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
10: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимит». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
11: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
12: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
13: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
14: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
15: Реклама в Самаре 212 99 90.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Вновь напомню тебе, что Радио Рекорд Самара в этом году отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. И 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится крутая вечеринка. 5 часов самой качественной музыки. Будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года, а также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя приедут диджей Фил и MC Жан. Огромное количество позитива и ярких эмоций получишь, так что обязательно к нам присоединяйся и покупай билеты уже сейчас по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Ну а если что, ссылка на них есть в телеге и в Макси, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной будем с тобой отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Это мероприятие, напомню, запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: Итак, рабочая неделя закончена. Надеюсь, ты потрудился на славу. Кто знает, может, за это тебе будут плюшки от начальства. Вот в Китае, например, двум своим сотрудницам ресторана шеф подарила по новенькому BMW. Однажды она просто посмотрела, как девушки в мороз приезжали на работу на электроскутерах, замерзшими ушами и руками, и решила, что лучшая мотивация к работе – это теплый салон. Что ж, на 100% она права. Вопрос, что будет с авто, если вдруг девушки решат уволиться, но, наверное, уходить от такого начальника они теперь точно не планируют. Мы здесь на Рекорде тоже балуем тебя всякими интересными приколюхами. Авто тоже разыгрывали, было дело. Эта опция, правда, не ежедневная, но розыгрыши по будням стабильны и постоянны. В этом часе тоже с тобой поиграем и, конечно, послушаем лучшую музыку. Будет крутейший Бирвульф с треком «Феникс» Рекорд Микс.

0: Забавная работа от Альфа Джек будет. Walking on a Dream. А также Фил и Натали Райс. Can't get you out of my head. И любимейший трек со времен лета начнет эту 60-минутку. Хьюгель, Moving to the Sun на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

Пушкин писал Онегин пятиступным ямбом, но жена ему все равно изменяла. Вывод: размер не главное.

Мари вечера, это значит, что пришло время нам с тобой поиграть. Сейчас будет наша простейшая считалочка, в которой я ставлю тебе музыкальную нарезку. Тебе же нужно ее послушать, посчитать, сколько треков в ней поместилось, ну и написать верный ответ в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Собственно, ответ, сколько треков было в нашем мини-миксе. Куда ты напишешь, неважно. Все сообщения приходят у нас в одно окно. Единственное, что обязательно указывай свой номер телефона, по которому можно с тобой связаться. В этом розыгрыше подарю сразу 4 бутылочки нашей чистейшей воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну и все, понятно, все просто, прозрачно, поэтому врубай погромче и погнали.

0: Сколько треков в нашем мини-миксе? Мини-мини-миксе даже, я бы сказала, сегодня 3 или 4 трека было. Отправляй ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Итак, цифру 3 или 4 отправляем, и если оказываешься 22-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная».
1: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

течение буднего дня мы играем в разные игрушки, ну а сейчас время нашего мини-микса. И в этом розыгрыше задарим 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Несколько минут назад звучала наша 15-секундная музыкальная подборка. Тебе же нужно было посчитать, сколько треков поместилось в этом миксе и прислать нам верный ответ в телегу или в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Итак, треков было 4. Да, верный ответ 4. И победителем в этой игре определилась Кристина. Номер телефона ее оканчивается на 90-19. Кристина, 90-19. Вот мы тебя поздравляем. С тобой обязательно свяжемся и расскажем, как забрать свою водичку прекрасную. Ну а далее по музыке будет у нас с тобой Майк Поснер и Дэвид Гетта, а также недавняя новинка от Дон Диабло. Слушаем и наслаждаемся.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о назначении членов Общественной палаты Самарской области 7-го состава. Документ опубликован на сайте правительства региона. Согласно распоряжению, в новый состав Общественной палаты по губернаторскому списку вошли 15 человек. Вторая часть Общественной палаты Самарской области будет сформирована согласно предложениям организаций, после чего утверждена на заседании Самарской областной думы. По данным Минэкономразвития Самарской области, количество самозанятых в регионе составило более 400 тысяч человек. С момента введения специального налогового режима в 2020 году самозанятые получили совокупный доход в размере 217 миллиардов рублей. Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых являются ремонт и строительство, транспортные, парикмахерские и косметические услуги, а также сфера информационных технологий. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация Самарской области принимает участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась в московском Тимирязев-центре. В центре внимания делегации технологии эффективного производства, животноводства, развитие фермерства и подготовка кадров для АПК. Главная тема выставки – эффективное развитие отрасли. В основе ее концепции три научно-технологических проекта Минсельхоза России – агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они направлены на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции. Участие самарской делегации в выставке отражает стратегический курс на развитие регионального АПК. А еще больше оперативной и важной информации читай в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
14: В «Ленте».
15: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напиваешь?
15: А это «Пирелли» в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
20: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
22: Капсикам.
21: Маме скрутила шею весной.
22: Капсикам.
21: Плечо поднывает у сына порой.
22: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
21: Капсикам. И боль на удалении.
22: Капсикам. Моя сила в движении.
23: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика.

0: В Самаре сейчас плюс 12, все так же ясно. Ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9. Выходные тоже обещают быть теплыми. Завтра до плюс 19, послезавтра до плюс 15. И тоже все без осадков. На дорогах города движение довольно плотное. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. На Москве постоишь минут 10 от Кирова до Нововокзальной. Нововокзальная стопорится от Москвы до Новосадовой на 10 минут. Полевая притормаживает от Молодогвардейской до Арцебушевской, Димитрова от Тополей до Демократической. И пятиминутка еще на Уральской от АЗС до Южного шоссе. Ну а я напомню тебе в преддверии выходных, что где бы ты ни находился, куда бы ты ни уехал, ты всегда можешь слушать Радио Рекорд Самара онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Когда скачаешь, обязательно в настройках укажи регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе, никуда не уехал, тогда просто бери свою умную колонку и говори ей: включи Радио Рекорд Самара, и вновь ты в курсе всего происходящего и слушаешь Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: И напомню, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Обязательно к нам присоединяйся. Услышишь самые лучшие хиты за эти 22 года в исполнении наших приглашенных гостей, резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Будем с тобой тусить с 9 вечера и до глубокой ночи. И прямо сейчас уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов, либо же забегай к нам в информканалы, в телегу и в Макс Радио Рекорд Самара, там в закрепах найдешь ссылку на те самые билеты. Или же заходи в нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара, тоже в закрепы. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

день рождения и когда люди тебя поздравляют. Это всегда супер приятно, именно поэтому с большим удовольствием. Конечно же, большим уважением я лично поздравляю участников коллектива Swanky Tunes. Вы с ними недавно виделись и слышались на белое. Они постоянно у нас участвуют на ВК-фестах и других мероприятиях. Самое важное, что Swanky Tunes отмечают сегодня день рождения. Этот кайфовый коллектив, который изначально состоял из трех людей.

трек Swanky Tunes в одном из форсажей. Если вы вдруг не знаете, у них была композиция Here We Go, и она звучала в фильме «Форсаж». Только представьте, да, я знал, что это Swanky Tunes, но я, конечно же, не знал, что трек там прозвучит. И вот я смотрю очередной «Форсаж», и тут бац, там какая-то погоня, что-то такое, тут звучали, это было супер ощущение, поэтому, конечно же, с большим удовольствием я поздравляю ребят с днем рождения. Что касается мероприятий наших, ну, белая, соответственно, прошла. Впереди трансмиссия. Трансмиссия в Москве уже практически через неделю, 16 октября. И самое важное, это то, что билеты на трансмиссию подорожают. Если вдруг вы собрались на фестиваль, но по-прежнему еще

настоятельно вам рекомендую в Москве заглянуть к нам на трансмиссию и улететь через портал в самую красивую музыку, то добро пожаловать. Зарубежные артисты, российские артисты, мы все будем ждать вас в гости. А потом, кстати, и Петербург будет. Это уже будет ноябрь месяц. Категория, естественно, 18+. В общем, вся подробная информация на сайте Рекорда. Так, друзья, давайте сейчас про музыку тоже, потому что у нас много хороших треков впереди. Например, далее с треком

пятница мне особенно близка. Тесно. Думаю, что ее надо будет сыграть на фестивале «Трансмиссия». Очень, очень уж она такая кайфовая и душевная. Ладно, друзья, давайте у нас впереди...

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: канал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Киев перешел в режим выживания, заявил мэр города Кличко. Его слова приводит AFP. Кризис с водоснабжением может приобрести значительные масштабы, отметил он. Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город. Уитков и Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Стороны рассмотрят новые идеи и предложения по урегулированию конфликта на Украине. Ранее РБК Украины заявляла, что обсуждаться будет возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Роскомнадзор проведет анализ публикаций СМИ о ситуации в Иркутской области и примет меры в случае нарушений. Ведомство призывает СМИ распространять информацию из официальных источников на фоне ситуации. На этом пока все. В понедельник вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
22: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru. We'll be right back.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметелили? Знаете, я вспомнил, что я очень давно здесь на рекорде рассказывал, что меня отметелили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Вот, Колпино, осадочек как? Остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, ну, прям вас жлужишь.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет пасмурно. Температура воздуха ночью до плюс 9, днем до плюс 19. И напомню, что все важные и интересные новости города, страны и мира ты круглосуточно можешь читать, смотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся, читай, комментируй и смотри информацию про все наши игрушки и розыгрыши. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара. Отмечаем.

Ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с вами. Мы будем обсуждать разные интересные, поверь, дружок, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, современный человек устал. У него информационная перегрузка, у него зашкал, у него стресс. И больше всего, конечно, он устал от бесконечных лент рекомендаций, от новостного давления и сгенерированного нейросетями контента. И в этом смысле старое дедовское радио на фоне всех этих современных трендовых онлайн-манипуляций — это такой уютный костерок с дымящимся котелком в лесу. Радио по современным меркам — это уже давно никакое не медиа. И даже новости здесь — это не химия, энергетика, а румяность ажурных бабушкиных блинчиков. Их мы и едим, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово бегут к матрасу. Наличные впервые обогнали банковские вклады как способ хранения сбережений. В сентябре 38% опрошенных назвали наличку лучшим вариантом, против 37% у вкладов. Люди хотят иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от блокировок счетов, интернета и связи. За последние полгода россияне сняли со счетов рекордные 3,3 триллиона рублей.
2: Россияне массово бегут к матрасу? Слушайте, а это отсюда выражение «матрас, матрас, дай хоть раз»?
4: Это, я всегда думал, что это выражение не про это.
2: Нет, я сейчас подумал, вот как раз может и про это. Типа про деньги, типа дай деньги. Я думал, хоть косарик, матрас.
4: Продаст, сука, это выражение.
2: А нет, я вот сейчас задумался.
4: Ну, возможно, да.
2: Интересно, это, давайте посмотрим на это под другим углом. Значит, люди хотят иметь прямой доступ к деньгам, да, было сказано, и не зависеть от блокировок счетов, интернета и связи. Нет, ну это понятно, да, то есть от блокировок они будут зависеть меньше, если у них будет прямой доступ к деньгам. При этом они будут чуть больше зависеть тогда от окон, из которых они, как мы знаем, выкидывают наличку мошенников. Они же ее из матрасов, наверное, берут.
4: Да? Конечно, не из банка.
2: Ну, да, не со счетов. Конечно, если бы бабки были там на счету в банке, так быстро бы они курьеру мошенников из окна не выкинули. Значит, тут куда ни плюнь, да, всюду этот, да, матрас или клин. Да и, знаете, и доступ, как они сказали, и чтобы иметь прямой доступ. А я вам скажу, есть и другая проблема. А доступ к матрасу — это не проблема, потому что и доступ к матрасу, к деньгам, да, который в матрасе, он тоже, надо сказать, не прямой. А вдруг на матрасе кто-то лежит? А вдруг на матрасе батя храпит? А да. Тебе нужно срочно из матраса на пивас.
4: Стопе, как бы. Давайте вот без этой анархии. Почему-то батя лежит на моем матрасе. Пускай лежит на своем матрасе.
2: И на своих
4: деньгах.
2: Давайте будем реалистами.
4: Я на своих как бы лежу.
2: Нет, ну знаете, ну что, не может быть. Матрас, на нем кто-то это. Хоть дай хоть раз.
4: Ну, так придется не подождать немножко.
2: Нет, понятно, доступ... Вы считаете, доступ прямее, чем если через...
4: Да, ну из дома выходить не надо. Чтобы снять с банкомата.
2: Но это все-таки не прямой доступ, а тоже какой-то такой, немножко кривоватый. Так что прямого доступа к деньгам и в матрасе тоже нет. Ну, по крайней мере, нас так пугают новостями про мошенников, во всяком случае. Но в любом случае, если это так, да, вот если россияне уже окончательно побежали перекладывать деньги из банкоматов в матрас, а мы знаем, что они действительно это делают, бегут, уж не знаю, куда они их там перекладывают, но бегут к банкоматам. Но если, значит, тенденции усиливаются, и они все больше перекладывают деньги из банкоматов в матрас, из-за того, что они не доверяют банкам, а, следовательно, и банкоматам, что, в общем, понятно, а доверяют больше условным матрасам, значит, ну, тут остается только одно. Значит, нашим банкам нужно просто вот пользоваться этим знанием, этой информацией, срочно все менять. Срочно делать ребрендинг глобальный, и не только полный ремонт, да, полное изменение, 100%. Нужно вот прямо нельзя это откладывать на завтра, нельзя. Знаете, как говорят, это нужно было сделать уже вчера. Нужно переделывать банкоматы в матрасоматы. В банках там, на улицах, да? Ставить большие матрасы, такие с дыркой, куда можно с одной стороны деньги запихать, а с другой стороны достать. А чтобы матрасам как бы вот совсем доверяли, матрас должен быть такой быть хотя бы с небольшим желтым пятном. Типа такой.
4: По-домашнему.
2: Да, свой домашний. Да-да-да.
4: Да,
2: вы почувствовали сразу, да?
4: Хороший план, ну смотрите, ну как, о чем эта вся новость глобально? Это жалуются банки, да, что у них выводят из них деньги, сняли рекордные за последние полгода 3,3 триллиона рублей. Так о чем банки жалуются? Они же сами виноваты. Ну, так ты не давай. Не давай снимать. Ноют они нам тут, эти банкиры, как
2: понимаете,
4: бы, да?
2: Но, видимо...
4: Просто нет, подожди.
2: Слабые они еще.
4: Да, не, подожди, давай, подумай, остановись, как бы, да?
2: Они
4: давай,
2: так и
4: да, делают. Давай до завтра.
2: Нет, но не могут, понимаете, не хватает силёнок. Приходят сильные эти пенсионеры, прежде всего.
4: Ну как-то убеждением, как-то, знаете, пряником они кнутом.
2: Не получается. А значит, нужно еще раз, глобальный ребрендинг. Извините за это дурацкое слово, но другого нет. Вот, может быть, даже, знаете, вот у нас главный Сбербанк, да, а почему бы не сделать главным матрасбанк? А еще лучше подматрасбанк, да, или в матрасбанк. Или кто там на матрасе? Бабки, да, бабка-банк, например, да? Потому что Сбербанк прекрасный, замечательный банк, но Сбер, мы понимаем, сберегательный, но, знаете, у меня один человек сказал, что он, серьезно, зумер, походу. Он спросил, а Сбер для меня, это слышится как Спербанк.
4: Ну, это заблуждение.
2: Вот именно. Или там Сбрилбанк. Поэтому, да, подматрасбанк. Или где еще вот у нас люди вот, хранят?
4: Кстати, да, я под матрасом не храню.
2: Нет, хорошо, согласен. Вот у нас еще люди хранят деньги в крышке сливного бачка унитаза. Почему не сделать сливбанк?
4: Ну вот хороший план.
2: А еще лучше прямо сразу крышка банк. Хотя... Нет, это, наверное, не очень, да?
4: Я вот, например, храню, как бы все знают, я храню деньги в морозилке в пакете с пельменями. Вот как что-то...
2: Все это, теперь это знают чуть больше, да?
4: Да. Не, ну, я рассчитываю на вашу порядочность, на конфиденциальность.
2: А что тут еще рассчитывать? А в любом случае вопрос... Не, мы не будем вас спрашивать, где уже тысячу раз. Мы все знаем про вас. Мы знаем, что вы там что-то храните. Знаете, у нас люди такие. Они думают все, что сейчас я расскажу, где я там храню, и все. Они про деньги вообще ничего. Знаете, у нас деньги, это прям все сразу замирает внутри. Ай-яй-яй, они хотят нас и здесь хотят обдурить. Поэтому вас уже не так спрашивают. Мы спрашиваем вот по мотивам новости. Ты... Вот как нам сообщает новость, перешел на наличный, снял из банкомата, или вообще, или даже у тебя есть какое-то там какие-то деньги онлайн, а сколько это наличных?
4: Почему ты это сделал? Чего ты опасаешься? Или наоборот, для чего-то, как бы, ну вот такие причины, поводы. Выводишь деньги, не выводишь деньги.
2: Да, какие взаимоотношения? Может быть, конкретно с матрасом. И, кстати, меня этот опыт очень интересует. Может быть, не сейчас. Давайте говорить. Был и у друга, да? Опыт с матрасом. Потому что я вам клюсь, никогда в матрасе деньги не хранил.
4: Конечно.
2: Да, нет, почему, конечно,
4: она... мой друг у меня в морозилке хранит.
2: Да, с пельменью?
4: С пельменью, да. Откуда?
2: Потом расскажу. Вы поняли, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские проститутки начали зарабатывать столько, что не укладываются в лимиты самозанятых. Бухгалтер рассказала о клиентке, которая получила 2,5 миллиона рублей всего за 3 месяца. Это больше максимального годового лимита для самозанятых. Поэтому теперь женщине придется зарегистрировать ИП. При этом работать в черную становится рискованнее. Налоговая активно ищет тех, кто скрывает доходы.
2: Так слушайте, так это круто, то есть теперь будем трахать ИПшниц. Это же прикольно, раньше только самозанятых, но это так себе, да, такой уровень для начинающих, а теперь...
3: Не, ну не мы, а вот другие.
2: Ну, конечно, люди, вот, да. Так сказать, это я от их лица говорю.
3: Эти маргиналы, как бы, эти вот все.
2: Да, вот смотрите, ну и потом, смотрите, наконец-то все по-честному. Теперь ИПшниц будем ИП, это, ать.
3: Слушайте, ну я правильно...
2: От слова ИП,
3: я ИП. Правильно я слышал, что бухгалтер рассказала о своей клиентке? То есть у проституток уже есть бухгалтера, у них уже есть бухгалтерия, как бы.
2: А как вы хотели?
3: А что это такое?
2: Нет, послушайте, а время платить налоги. Всем. А какие через них бабки проходят? Бабки, в смысле, я имею в виду не те, кто работает, а деньги.
3: Ну, и,
2: хотя это тоже, да. Конечно, разумеется, и бухгалтер, наверное. Я даже есть и старший бухгалтер, и вахтерша.
3: Директор, коммерческий директор там, да? Столовая. На предприятиях.
2: Конечно, такое дело, понимаете. А вы что хотите, чтобы это все в серую уходило, в никуда, по карманам рассасывалось? Конечно, надо платить налоги. И все по-честному, и все очень хорошо. Единственное, что вот меня беспокоит, ведь если она будет ИП, вот она была самозанятой, да, и стоила там, ну, не знаю, ну, там, 1005, а ИПшница это уже будет дороже. Самозанятая там 1000, там, не знаю, там, не знаю, 3-5, ИП это уже 10. А если проститутки станут ОАО, это мы уже, знаете, не потянем. А если еще круче? Знаете, производственный кооператив, то, что называется, артель.
3: А именно артель.
2: Артель, да. Мы только группы уже скидываться на артель.
3: А еще всяких там ИП, этих там ОАО, красивые названия, типа ОАО «Маркарян и партнеры».
2: Партнеры, а Маркарян кто?
3: Я не знаю, даже не видел, как это. Маркарян и партнеры.
2: А если, представляете, да, они станут, там, пускай даже вашими партнерами станут хозяйственным товариществом.
3: Именно товариществом.
2: Да, конечно. Это уже не, знаете, не про наше хозяйство. Это только миллиардеры все
3: потеряли. Сложное время мы живем, действительно. Ну, вот как-то, ну, как-то нужно. Но, с другой стороны, а как они зарегистрированы? Как кто? Как, там, Тамара Грузоперевозки? Как вот, ИП? Ну, у нас же нелегально, как
2: нет,
3: бы, вот,
2: подождите секунду. Нет, ну, это вот странно рассуждаете. ИП — это как раз вот то, что нужно. ИП — это как косло. Что они делают? Правильно, да?
3: Нет, то, что они делают, это понятно, мы все понимаем. Ну, как...
2: Нет, ну послушайте, поэтому как раз все понятно. Вот это вот, в этом случае у меня вопросов нет. Значит, у проститутка и... Ну, как это сказать? Я не могу по радио. Ну, примерно вот плюс-минус, все правильно. Она же не... Нет, конечно, некоторые делают и другое, но это же тоже. А ты...
3: Ну, и грузоперевозки еще не могут.
2: Нет, а само собой, если он тяжелый.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: какая-то трэш по Action Record. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации выпустят в виде комикса. Каждую статью превратят в отдельную историю с картинками. Авторы считают, что ироничная подача поможет самым маленьким гражданам быстрее запомнить нормы закона. Книга выйдет уже в ноябре, а цена такого пособия составит 1600 рублей.
2: Уголовный кодекс в виде комикса. Нет, это, конечно, здорово. Вот только такой вопросик маленький. А не захочется над законом просто поржать? Знаете, там, типа, комикс, да? Федеральный там закон 273 ФЗ о противодействии коррупции. И тут слышен веселый, задорный детский ржач. Типа, о, смешная статья.
3: Это, кстати, странно, что вот, УК РФ это последнее, над чем хочется иронизировать.
2: Нет, а теперь
3: это.
2: Хотят. А
3: ироничная вырос... подача такая.
2: Да, в детстве, да. Потом вырастут, станут взрослыми и тоже на ней посмеются. Знаете, как в детстве. Помнишь, ржачный комикс такой был? Дай что-нибудь украдем, поржем, как в детстве. Они считают, что ироничная подача поможет быстрее запомнить. Комиксы-то да. А закон-то они уважать будут? Вот такой вопрос. А потому что вот ржать и уважать, ну, не всегда одно и то же, да? То есть, нет, это, конечно, так сказать, нет, с комиксами проблем не будет.
3: Наше поколение как бы воспитано на том, на почтительном отношении к уголовному кодексу. Мы снимаем перед ним шляпу.
2: Да, нет,
3: там, да?
2: Ну, конечно, так, нет, то есть, нет, понимаете, ну, нет, не совсем так. Тут, смотрите, тут другая история. Раз сейчас они предлагают, чтобы дети учили уголовный кодекс по комиксам, это означает как раз другое. Это означает, что все предыдущие поколения до этого, да, значит, воровали, да, вот Карамзин, да, Вяземскому, да, что делается в России, воруют, да. Это все потому, что комиксов не читали.
3: Не было комиксов, да.
2: Вот тут несколько лет назад, помните, дело там, просто так, как балды, там, Захарченко этот был, полковник, да, у которого там налика на 9 миллиардов. Потом там дело следователей в 2024 году, СК, там, где, значит, там, взятка в размере, там, 7 миллиардов, там, биткоинов, там, на 3 миллиона, да. Пятиэтажные дома на Рублевке в стиле, там, барокко и рококо у тех, у кого зарплата 60 тысяч. Это, я так понимаю, все из-за нехватки в их детстве комиксов.
3: Да,
2: правильно?
3: Конечно, конечно.
2: То есть они будут... а вот, извините, а вот такой другой, а вот то, что называют «Расчленинград» у нас, да? Вот помните дело профессора Соколова, который, значит, участвовал в исторических конструкциях, там Наполеона изображал, а потом расчленил свою подругу. Это, я так понимаю, что он в детстве не тот комикс про расчлененку
3: увидел,
2: вот,
3: кстати,
2: да?
3: По поводу его статьи, многих ваших. А все ли статьи УК РФ будут как бы в виде комикса переработаны? Потому что и для детей, потому что очень, ну, большая часть статей, как бы, это запрещенная для детей информация. То есть, сначала это преступление, там, да, там, вещества, там, вот, расчлененка.
2: Ну, не на все, значит, ну, будут.
3: А то, что...
2: Вот такие просто, самые веселые даже, статьи.
3: Даже просто формально нельзя их показывать. Нет, что, не они надо. Должны знать, что такие явления
2: правильно.
3: Есть.
2: Вот поэтому на такие не надо делать. А надо какие-то легкие, там, коррупция, воровство. Ну,
3: а я знаю, знаете, какая хорошая статья у нас есть? 227, если не ошибаюсь. О морском пиратстве. То есть там пираты,
2: для комикса
3: попугаи, там,
2: да,
3: там,
2: вот
3: деревянная нога, там, да, там,
2: супер.
3: Капитан Джек Воробей, то есть есть такая статья.
2: Это не, прям комикс, вы уже описываете.
3: Да.
2: Но я бы, знаете, учить уголовному кодексу с помощью, уголовному кодексу с помощью комиксов, видишь, я уже путаю слова, кодекс и комикс.
3: Вот
2: да?
3: Это
2: уже, нет, наоборот, это уже хорошо, это уже авторы должны гордиться своим предложением. А что, если уголовному кодексу еще учить с помощью анекдотов? Ведь на самом деле есть замечательные анекдоты, которые нас могут научить интересному, да, вот, там, анекдот такой, там, например, вот, да любой, пожалуйста, там, грабитель в магазине, там, да, давай, там, клади бабки в пакет, кассир такой, ну, ладно, ладно, кладу, но на пакет-то 30 рублей стоит. Грабитель, что ему отвечает? Правильно, я со своим.
3: Смешно.
2: Например, да, так это не смешно, вы не так на это смотрите. Вы смотрите там, или там, например, там, грабителя судят, значит, судья такой, почему вы отобрали у жертвы там только часы? Хотел узнать, который час. А просто спросить было нельзя, да я как-то постеснялся. Да разве не учат наш это? Это же вот этому, что этим анекдотам нельзя ничего,
3: да,
2: научить.
3: То есть, чтобы не стесняться, а спрашивать, который час.
2: Да! Или там анекдот, пришли в магазин, долго решали, что брать. Водку, виски, бренди, взяли кассу. Например, тоже же учат. Или тут тоже старый анекдот. Знаете, просто воры-идиоты вскрыли, значит, инкассаторскую машину и украли только магнитолу. Поучительно. А запоминается? Запоминается. Да? Я еще могу вам рассказать, если хотите. Нет, просто почему бы не внедрить этот метод? Да это же, понимаете, с помощью анекдотов нас никогда не учили закону, на самом деле.
3: У нас учили жизни с помощью анекдотов.
2: Жизни, да, и вот поэтому вы научились, да. Видите? А вот теперь, если еще и комиксы, и анекдоты, еще что можно? Мы же немножко клоунады, я бы добавил. Такой, выходит теперь клоун, такой, и что он может сказать?
3: Нет, ну клоунада уже устаревшая. Нужно, чтобы были всякие рилсы, как бы, чтобы сидельцы, как бы, весело рассказывали, там, не знаю, в ТикТоке, там, как бы, как, за что они...
2: Такое уже есть. Вот в чем проблема, да?
3: Чтобы не повторяем моих ошибок, нет, там, маленький дурачок.
2: Ну, не то чтобы, нет, там другой посыл. И это называется другим словом. Повторять мы его здесь не будем. Но комиксы я возьму сейчас на заметку. Вот вы, кстати, какую статью знаете наизусть? Вот,
3: ну, про пиратство.
2: А, все?
3: Все.
2: А больше ни одной? А знаете почему? Комиксов не читали. Вот сейчас время как раз, пока будет ближайшая реклама, их почитать.
0: Крем-хруст-шоу.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
0: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: Для тех, кто, как люди старой закалки, привыкли слушать музыку дома, а не по радио, а по радио слышать себя, вот для вас как раз сейчас этот момент в нашей программе. Мы его между собой называем «Народные новости», но фактически он означает, что вы нам тут понаписали кучу всего, и кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. «Народные новости», чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне массово снимают деньги с банковских счетов и хранят их дома, так сказать, под матрасом. За последние полгода сняли больше 3 триллионов. Черт побери, рублей. Мы, как обычно, не верим на слово всем этим новостям, как бы мы проверяем их на вас, наши дорогие слушатели. Вот так ли это, не так ли это? Снимаешь ли ты деньги, как бы, из банка? Хранишь ли ты дома, там, под матрасом, не под матрасом, неважно. Почему? Какие причины этого? Или же нет, или же тут хранишь в банках, и тоже какие-то причины. И вот люди написали очень много и даже дают советы. Вот Дима пишет. В трусах нужно и наличку, и карточки хранить. Особенно, когда едешь в плацкарте. К примеру, машину покупать едешь из Омска в Екатеринбург. Много раз так делал. Даже конченый урка в трусы не полезет. Все там.
0: Нет, подождите. Это очень хороший совет. Надо его обдумать. Но у меня сразу вопрос. Значит, хранить деньги в трусах. А где хранить то, что вот раньше мы по старинке до денег... хранили в них, вот мы с вами, например.
1: Слушайте, ну давайте так, ну хватит там в ваших трусах места и для денег, и для этого
0: всего. Не знаю, но... мне не, в моих уже не хватит, да, например. Ну... Нет, понимаете, нет, это, нет, конечно, если денег больше, чем этого, это хорошо. И, кстати, так обычно и бывает. Знаете, есть по некоторой теории обратная зависимость между размерами того, что в трусах для тех, кто вот, хранит это, ну вот, для староверов. А что вам понятно?
1: Что как бы чем больше денег, тем меньше.
0: Нет, я понятно, мы же говорим про трусы. Хранить в трусах — это очень-очень хорошая идея. Но где хранить это? Потому что...
1: Ну, когда... на свежий воздух, чтобы дышало.
0: Да, нет, вот есть какие-то вот со слоником такие, да, я знаю, вот это другое
1: там
0: дело.
1: Там много денег влезет, если слоник там будет.
0: А потом, насчет того, что не полезет урка, ну, вы знаете, я вам клянусь, я знаю истории, причем не одну историю рассказывали там друзья-друзей, клянусь, это так, что крали из трусов, где-то в поездах или где-то еще. Может, это были не урки, может, как раз это были культурные люди, интеллигентные люди, которые не боятся. Это урки боятся, а какие-то интеллигенты, а что какому-нибудь культурному человеку, который, может быть, он поет, певец.
1: Так, двумя пальчиками, так, мизинчиков оттопырив, да, так, резинку приподнял от трусов, да? Хоп, схватил денежку, да? И был таков.
0: Ну, и потом, ведь, а можно же забыть. Вот в чем проблема. Вот хранишь, особенно в поездах, особенно пьющий, там, раз накатил туда-сюда, пошел. А...
1: Ну что, ничего. Вот.
0: Я это монетки, ничего.
1: Просушил, как бы, нормально. Черт, это же деньги, деньги не пахнут.
0: Судя по всему, у вас был случай, да, я понял.
1: Так, ну вот дилемма между выбором между наличными и банковскими вкладами, вот такая, какой-то другой вот аспект приобрела вот нашего слушателя. С одной стороны, наличные деньги — это пережиток прошлого, а с другой стороны, пачки купюр — это дико сексуально. Действительно, трудно выбрать. То есть, с одной стороны, это как бы ретро, а с другой стороны, сексуальное ретро.
0: Вот это... Это поразительное, на самом деле. Вот как зовут человека?
1: А я вот уже потерял.
0: Это не важно, но он ставит нам действительно невероятную важность и дилемму, очень современную, актуальную дилемму. С одной стороны, конечно, это уже пережиток.
1: Ну да, ну как, да? Живем в 21 веке.
0: С другой стороны, и сам секс — это пережиток, да? Ну кто вообще с этим занимается? Сейчас у нас все цифровое, да, туда-сюда, по крайней мере, знаете, такое индивидуально цифровое. Да, скажем так, более корректно. Да, и с деньгами тоже. И поэтому это и сексуально. Конечно, это невероятно сексуально. Больше того, вот тебя может возбуждать деньги по-настоящему только когда они реальные, когда они офлайн, когда их можно пощупать. То, что это, да, то, что называется фиатные деньги. Понимаете?
1: Да, помните, вот ушла такая эпоха замечательная, вот из нулевых, там, когда вот люди постили фоточки свои там в Одноклассниках, ВКонтакте.
0: Да.
1: Вот, валяется на ковре и вокруг там
0: купюра. Конечно. Там, да, там, такой. А есть, конечно, у этого минусы у купюр. Потому что на них кто-то изображен. И ладно это, если, слава богу, наши купюры. У нас там никто так особо из людей там не слишком часто. У нас на 50, на 50 рублевый Петербург изображен. Там
1: Хабаровск,
0: на 1000, Хабаровск, ну города. А вот у них на проклятых их долларах там мужики какие-то. И,
1: а
0: понимаете,
1: мужики? Там они в парикахе, думал, они просто...
0: Да, вы думаете?
1: Женщины в бегуди.
0: Так вот, и тут сексуальность — очень опасная штука. Тебя это возбуждает, а это мужик. А ты думаешь, что это не парик, а вы думали, кто... Вы думали, Джефферс,
1: а кто? Да, такая блондинка такая.
0: И поэтому что сделали?
1: Такая, ну да, возможно.
0: Да, я вот. А это плохо, плохо это.

0: 20 сантиметров? Сколько?
1: Так, дайте я почитаю. Аня, читайте вы зависку.
0: А вот, Катя, мы что-то там говорили про цифровую эпоху. И вот как бы по этому поводу тоже наш слушатель пишет. Скоро наступит век цифрового рубля. Его никто в матрас не засунет. Разве что в цифровой.
1: А у меня был такой цифровой матрас. На нем была, как сейчас помню, написана цифра. 1000. Это была его цена. Под большими буквами, почему-то фломастером написали. А-а-а. Это цифровой матрас?
0: На опрашке брали.
1: По-моему, кстати, да.
0: Их стиль такой. Писать прямо на матрасе цену.
1: А еще бывает, знаете, такой желтый цифровой. Вот такой.
0: Там реально. А такой прямо и купили, да?
1: Да, дешево.
0: Так, за 1500, а тут
1: да, я до сих пор в нем храню, как в цифровом. Давайте последний, сейчас за этот придет петух.
0: Так. А вот не по теме сообщения, нам приятный комплимент. Греет душу то, что когда интернета не будет, а вы будете. Люблю вас, псы.
1: А извините, когда не было... Мы были, не было интернета раньше. Сейчас интернета не будет, мы будем, да? И удивительно, то есть получается, что мы по отношению к интернету что?
0: И до, и после, и вместо.
1: А будет когда-нибудь такой момент, что будет интернет, а не будет нас? Страшно представить, но может же такое быть?
0: Да нет, ну что.
1: Маловероятно. Нет, конечно, почти невероятно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лысые россияне устроили бум продаж колпаков для сна. За последний месяц спрос на ночные шапочки взлетел почти на 4000%, подсчитали журналисты. Больше всего аксессуар покупают мужчины старше 40 лет. С приходом холодов решили утеплять не только тело, но и голову. Цены на колпаки начинаются от 250 рублей и доходят до 2000.
2: Зачем лысому колпак для сна с приходом холода? А расческа лысым не нужна с приходом шизофрении, нет?
3: Не, ну может лысые где-то на морозе спят.
2: Это у меня вопрос. Что случилось? С приходом, значит, аксессуар покупают мужчины там старше 40 лет с приходом холодов. И тут я ничего не понял. Что значит с приходом холодов? То есть лысые сейчас спят на улице, что ли? И это что, значит, получается, что... Получается, что всех лысых что, из дома выгнали, что ли?
3: Ну, возможно. А возможно, они как бы частично спят на улице. Знаете, как помните, это знаменитая суворовская, там, держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, башку в форточку высунул лысый.
2: Зачем? Нет, наоборот, они же не хотят.
3: А, да, наоборот. Не получается.
2: Значит, и почему у них дома, что ли, не топит? Уже вроде протапливать тихонечко начали чуть-чуть. А если начали протапливать, зачем им колпаком достаточно панамки там? Ну, или кипы такой небольшой. Зачем им колпак? Или... Это какие-то лысые с Чукотки, что ли?
3: Ну, там, нет, там тоже топят нормально, я думаю.
2: Я тоже думаю. А вообще, если вот лысым так холодно, а колпак-то вообще поможет? Потому что если по-настоящему холодно, по-российски, я не знаю, кстати, откуда эта новость, если вот реально холодно, то спать колпак — это полная фигня. Спать нужно в ушанке, в этой...
3: Ну, вот, так, триух какой-нибудь там.
2: Что да? Три?
3: Ну, триух.
2: Это, кстати, не только спать, хорошая штука.
3: Да, да,
2: а третий ух куда?
3: Ну, а там туда. Там-то что же мерзнут?
2: Да, я понимаю.
3: Нет, вы же везде лысые, которые лысые.
2: Это поэтому трюх, я, кстати, не знал. Ну и что там, спрос, как было сказано, на ночные колпаки взлетел на 4000%. Это где ж так похолодало-то? То есть где-то прям какой-то...

0: лютый мороз, что ли?
1: Да, это очень странно, потому что почему в прошлом году большинство лысых, которые в этом году лысые, в прошлом году тоже уже были лысыми? Не, знаешь, какие-то новички, да, как
0: ну, бы такие. Есть, новобранцы, конечно.
1: Да, нет, ну, сам, большинство, как бы, в прошлом году стопудово бы. Вот вы были лысым в прошлом году, и в позапрошлом, и 5 лет назад.
0: Ну, в какой-то момент.
1: Куда они делись?
0: Знаете, парадокс лысого, один из парадоксов, когда в какой-то момент лыс становится лысым. В какой-то момент я же не был лысым, правильно? Даже, кстати, помните этот момент. Так вот, да, конечно, но вы правы, что то есть 4000. Почему? И, видимо, я не знаю. И знаете, может быть, это не сами лысые скупают, а может быть, как это часто бывает, все объясняется очень просто. Может быть, просто лысым кто-то эти колпаки для лысых дарит в подарок. Ведь смотрите, у нас же скоро Новый год, да, а до этого у нас День народного единства. А мы знаем, что на День народного единства лучший подарок лысому это колпак. Разве нет?
1: Ну, не знаю, странная, конечно, какая-то мысль. Ну,
0: почему?
1: Знаете, эти вот колпаки ночные, как бы, они как бы ну, издревле, ну, помните, такие с кисточкой такой. Ну, видимо, в кино видели, да, на каких-то на гравюрах кто-то смотрел. Они идут в комплекте с...
0: Вот такие, смотрите, гравюры.
1: Я думаю... Они в комплекте идут с такой длинной ночной рубашкой.
0: Да, да.
1: До пят такие вот.
0: Не, ну это нам уже не нужно.
1: Не нужно? Ночнушки вам не нужны?
0: Нет, мы лысые. Нам достаточно, что просто...
1: Бери ночнушку, лысая башка.
0: Не нужно, да. Достаточно, что просто лысый в колпаке. Ведь лысый в колпаке это уже не лысый, это уже околпаченный. И нам этого достаточно на 100%. Но только я не очень понял, значит, значит если на 4000% подорожал, там, не на 100%, не на 1000, это получается, что то есть, практически все лысые купили. И может быть даже...
1: И не по одному колпаку даже было.
0: А может быть не по одному. Ну, может быть даже и Михаил Мишустин.
2: Не, ну я не думаю, вот был уже, наверное.
0: Может
1: бархатный.
0: И тогда у меня вопрос. Смотрите, значит, я просто не зря тут возмущаюсь. Честно говоря, я просто шокирован. Значит, колпаки продажи этих для лысых выросли на 4000%. Да? То есть купили все лысые. А что, получается, я прощелку, что ли? То есть все лысые уже в колпаках, а я как не родной, что ли?
1: Ну, вам какой-нибудь другой ушлый лысый может перепродать.
0: Я надеюсь, надо брать. Где? Я возьму два. Один для сна, а другой так лысого погонять.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Ваш член могут заблокировать навсегда. В одном из популярных умных поясов верности нашли критическую уязвимость, из-за которого устройство можно запереть намертво. Гаджет управляется через Bluetooth-приложение, и хакеры могут удаленно получить контроль над замком, оставив владельца без электронного доступа к собственному устройству.
2: Господи, только нам еще этого не хватало. Слушайте, вот мало нам проблем и фобий. Теперь, значит, еще одна. Заблокированный член. Вы знаете, вот что значит «пришло, где не ждали». Вот я думал, знаете, что проблемы с членом у меня там когда-нибудь будут, ну, какие угодно. Там откажет, заклинит, там обмякнет. Ну, это протечет, наконец. Но я даже не думал, что его могут еще и заблокировать.
3: Слушайте, да, и кстати, вот давайте, что за угрозы такие? Ваш член, не ваш, не наш, а ваш.
2: Нет, если вы смотрите, если вам блокируют, то он уже не только ваш. Тут не так все просто. И тут, вот, понимаете, у меня как раз ваш, наш, сейчас разберемся, вы понимаете, как индивидуалист. Я, например, социалист в этом смысле, он общий. Понимаете, но у меня другое беспокоит. Потому что мне это не нравится. Пора срочно снимать пояс верности. Вы, кстати, сняли уже? И вообще он у вас через Bluetooth или механический?
3: Не-не-не, у меня по старинке аналоговый.
2: Вместе со штанами, да?
3: Блокирую, не блокирую, не заблокирую, что
2: хитро.
3: Да, все на ручном управлении.
2: Вообще все, и сам он. У вас все на ручную работу. Но и чего ваш член, была новость, могут заблокировать навсегда в одном из популярных умных поясов?
3: В одном из популярных? То есть есть еще и непопулярные,
2: конечно.
3: Что ж там творится в непопулярных? Они там совсем рубят, что ли? Под корень там могут срубить.
2: Опасности на каждом шагу. И тут у меня такой вот вопросик. А у нас, я боюсь спросить, как много мужиков носят пояс верности? Вот Николай Басков носит? Хотя, наверное, ему блокировка члена-то... Ну, сзади, например. Все-таки шоу-бизнес, как-никак.
3: Ну, возможно, знаете, у него есть какие-то механизмы обхода блокировок. Какой-то специальный такой для этого, такой, ну, знаете, как вот бывает, такой, это вот КВН, скажем, другими буквами.
2: Кто у нас из мужиков носит пояса верности? Было сказано об этом как не просто о чем-то, само собой, разумеющемся, а как о том, что уже опасно. Я хочу знать, я где живу?
3: Да, может, то есть,
2: я...
3: Не рассказали, что вот старые популярные пояса верности. А нам сказали, могут заблокировать ваш член.
2: И тут я просто хочу понять, где я, на какой планете. Что тут, да, где сойти? Потому что вообще-то, ну, пояса верности, насколько мне было известно, в основном раньше носили женщины. И раньше, очень даже раньше, да, там, чтобы предотвратить там беременность, измены, там, в античности, там, так сказать, рабынь, там, знаете, от нежелательных всяких этих историй, там, иногда от насилия. Но я знаю только один случай, поправьте меня, что вот, по-моему, в викторианской Англии в 19 веке один раз, по-моему, это единственное в истории, появились так называемые мужские устройства. В том числе и мужские. Мужские устройства под названием, как это называется?
3: Пояс
2: верности. С другой целью. Чтобы предотвратить у мужиков ненужную мастурбацию.
3: Там у юношей, да, скажем так?
2: Ну, как же у детей, да. Да, родители.
3: Значит, получается, что и сейчас ваш член может батя заблокировать.
2: Да, вот я и хочу понять, это в этом смысле? Чтобы не лишний раз не это, да? Нет, просто какие пояса верности, о чем идет речь? То есть теперь мужики их носят, а кто им их натягивает?
3: Ну, слушайте, если удаленно по Wi-Fi, то как бы кто-то другой как бы рулит, как бы, да? То есть, как бы, ну, то есть зачем мне, как бы, если вот по Wi-Fi, там, да, просто кнопку нажал там,
2: Кто Карлсона, кто вами управляет, у кого кнопка?
3: Я вот не знаю.
2: Ну, самое главное, как это работает? То есть это как? То есть член прямо в замок в какой-то? Или в кольцо?
3: Подождите.
2: Кстати, я видел такое видео, ну, это... Как это?
3: Не путайте заблокировать и прищемить. Знаете, как можно молнией.
2: А это не тоже там, так сказать, игла в яйце, яйцо...
3: Нет, я надеюсь, что как-то более гуманно там.
2: А как это, как блокируешь? Что происходит? Это больно или наоборот?
3: Вот вы путаетесь прищемить, как бы.
2: Что происходит?
3: Я не знаю.
2: Я просто подумал, я думал, что прищемить. Я даже подумал, вот может быть у нашего начальника. Знаете, когда он там посреди разговора, у него такое лицо странное. А может, это просто потому, что ему член заблокировали?
3: Кто? Он начальник.
2: Вот это интересно.
3: Да, никого нет. Кто? А Как-то он вам, ну, у вас может быть лицо,
2: ну,
3: странное.
2: У каждого начальника вам... есть же кто-то, кто ему может. Но главное, объясните мне, я тоже не понимаю, а что пояс верности, это вот реально помогает, да, от чего-то?
3: От чего? Ставьте точнее вопрос.
2: Да, нет, вот я хорошо поставлю, а так вот чисто... Вот от чего, я не знаю.
3: А еще смотрите, ну, это же хакеры могут взломать, да? Как бы, хакеры могут пойти и дальше, не просто заблокировать навсегда, а удалить. Знаешь, они удаляют материал, данные.
2: Данные в данном случае. Ну, понимаете, а может быть, попробуем без пояса верности завтра? Один день. Давайте, мужики, не побоимся и один раз снимем. А что нам стоит, а?
3: Да,
2: и тут... Скиданем. Я вот прямо сейчас, смотрите, о! Вот, или это что?
3: Заблокировали. Все, все, поздняк.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Протеин Хуэва. Бренд использует белок из яичного белка вместо сывороточного, а для продвижения продукта производитель выбрал слоган «All Хуэва». Отдельно подчеркивается, что протеин на 100% не содержит молочных ингредиентов и лактозы. В линейке три вкуса – ваниль, шоколад и шоколад с арахисовой пастой.
1: Хуэва? А вот точно выпустили в США, а они у нас неправильно чуть-чуть написали.
2: Да нет, нет? Что-то в этом, знаете, есть такое испанско-мексиканское.
1: А по мне так очень даже нашинское, я бы сказал, очень даже. Ну и причем, смотрите, да, действительно, прям в точку название. Что там три вкуса: ваниль, шоколад и арахисовая паста с шоколадом. Это реально хуэва. По мне. Я ну, такое вот шоколад, не очень. Я, нет, в сочетании не очень. И тут одно из двух с таким названием. Потому что, ну, понимаете, это так звучит, а пишется-то. Представляете как, да?
2: Да.
1: И тут, значит, тут его либо будут покупать с таким названием, то есть не, вообще не будут покупать. Никто, ни один, ну, в голову не будет. Ну, кто купит этот протеин с таким названием?
2: Ну, мексиканцы купят.
1: Только мексиканцы. А у нас их, конечно, слава богу, у нас мексиканцы. Ну, индусы у нас, да? Ну, индусы да. Тоже, конечно.
2: Нет,
1: ну,
2: конечно, российский рыночек этот протеин не знают.
1: Значит, надо его немного переделать, это название, если они хотят действительно нашим продать. Хотя бы чуть-чуть изменить название с хуэва на аху... Как это?
2: Ну, хорошо.
1: Хороший в смысле, да? Вот в этом смысле. А там же еще было сказано all хуэва, то есть все, да?
2: Как? Да.
1: Ну, это вот уже... А это точно про протеин? Это больше похоже на всю нашу жизнь.
2: Да, жизнь, да, то есть такое краткое описание... Действительности
1: да,
2: за
1: окном. Это идеально. Это протеин, как вся наша жизнь. Прям, да, прям, вот, прям, да. Я не знаю, при чем тут протеин, но именно это я и хотел сказать.
2: А может, дальше линейку расширить, там, колбасу там выпускать.
1: О, она уж такая, а вы что, да. Я тут такую съел. Это, кстати, а вы не ели? Я тут в тубзике сидели 2 часа. Это не колбаса хуева, нет?
2: Нет, это капустка квашеная.
1: А, капуста. Той же марки.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои узкие до колен рейнграфы, собрался уходить. Ну куда, господин Кремов? 3 минуты читаем сообщение. Что там?
1: Ну что там? Ну, вот люди делятся некоторыми обстоятельствами своей жизни. Вот Игнасио пишет. Гипер Игнасио. Здорово! У меня был опыт с матрасом.
0: Ну, вот. Теперь только важно понять, по какой из тем он пишет в нашу программу. Да, я
1: знаю, что ты вынес этого опыта?
0: Нет, у многих россиян был опыт с матрасом. Но только какой? Вот мы сегодня говорим об опыте финансовом. Но мы знаем, что у многих россиян он был, и, значит, далеко за этот опыт переваливал. Я даже знаю одного россиянина, у которого это был первый опыт. Еще до женщины.
1: Боюсь, что там был не один такой.
0: И вот поэтому, знаете что? Вот это сообщение еще раз подчеркивает абсолютную универсальность наших матрасов. Их универсальную роль. Смотрите, наши матрасы — это и там, где мы храним деньги. Это и там, где мы первый раз...
1: Жизнь узнали. Там...
0: Нюхнули.
1: Поняли, что не все, как бы, да.
0: Конечно, поэтому матрас абсолютно универсальная вещь. Выражение «хранить деньги в матрасе». «Матрас, матрас, дай хоть раз». То есть матрас это вообще... Матрас в России больше, чем матрас.
1: Это такое, поматрасил и брасил.
0: А это вот что?
1: А, там про матрос.
0: Первому... Да это не важно. Вот я, кстати, недавно выбросил такой матрас. Я его поматрасил.
1: Поматрасили по самой я не балуйся?
0: Да, а что по деньгам?
1: По деньгам, пожалуйста. Татьяна пишет. Привет, господа. Храню некоторое количество налички в пакете на полке с колготками, футболками и всяким таким.
0: С колготками. Нет, мы записали.
1: Да, знаем, где искать.
0: Нет, ну нам-то что? Мы-то что записали? Мы-то искать не будем, а вот те, кто нужно. Ну, понимаете, на самом деле это действительно интересно. Что, в пакете прям, да, где полка?
1: Да,
0: это интересно же, где вот люди хранят сейчас. Потому что в нашем поколении, ну, таких дураков не было. У нас как-то. У нас, ну, кто у нас хранил в пакете на полке? Понятно, что там деньги, что же еще, да? Вот скажи, это явно другое поколение, какая-то молодая пишет совсем. Вот скажите.
1: Да, конечно, молодая, колготки носит. Мы же не носим. Мы же взрослые уже.
0: Сколько уже вы не носите? Лет 30, да. С детского сада, я надеюсь. Где вы скажите, вот мы раньше хранили. Деньги, помните?
1: Ну, первые свои деньги я хранил у отца в кошельке, но он об этом не знал, я оттуда их брал.
0: А это самый надежный способ, когда деньги вот там. Никто не догадается, и отец не догадался.
1: И в пальто у него в прихожей висело. Я там.
0: Ну, посмотрите, вот сейчас вы за деньгами куда?
1: Я туда же.
0: Вот и я туда же. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы. 212-99-90.
6: Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Микс из главных треков недели. Это...
11: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
6: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
7: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Record реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Жаном.
1: Всем добра и мира! У микрофона MC Жан, и мы начинаем классику рекорда. Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые крутые, убойные хиты нулевых от Радио Рекорд. И сегодня мы начинаем с легендарного хита от Афроджека под названием No Beef. Этот трек – результат коллаборации Афроджека и Стива Аоки, а вокал от Мисс Палма. И да, название No Beef – это по-английски вроде нашего «без обид, без напряга». Чистый танцевальный позитив, чтобы все на танцполе стали лучшими друзьями хотя бы на 3 минутки. А в официальном клипе на этот трек засветились настоящие звезды вечеринок. Там и Холли Мэдисон, и Билл Джон, и даже бойцы UFC. Будто бы собрали идеальный состав для самой безумной тусовки десятилетия. Говорят, на съемках кто-то всерьез предлагал добавить в кадр единорога. Но, видимо, не нашли. Сейчас этот трек как капсула времени из эпохи электрохауса. Включаешь и сразу вспоминаешь неоновые огни, толпы на фестивалях и то чувство, когда кажется, что ночь никогда не закончится. Классика.

0: С вами МС Жан, вы слушаете классику рекорда. Микс из самых крутых треков EDM нулевых. И, кстати, друзья, 17 октября я отправляюсь в город Иркутск. В Кис-Холл мы с вами в одну ночь вернемся в ту самую атмосферу легендарного Казантипа. Без границ, без правил, только чистый драйв, бешеные биты и энергия, от которой стены вибрируют. Как, например, от следующей композиции в Рекорд Классикс. Это Let Me Bass Kick in Miami Beach от LMFAO и Chucky. В 2009 году на вечеринках диджеи ставили его дважды подряд, потому что после первого раза народ просто не отпускал. Еще, еще! Дуэт LMFAO, это Red Fu и Sky Blue, вообще строили карьеры на том, чтобы делать музыку, под которую невозможно стоять спокойно. А Чаки, кстати, тот еще мастер клубных взрывов. Его сеты славились тем, что могли раскачивать залы от Амстердама до Ибицы. И если кто из Иркутска, пишите в комментариях, кто точно будет на вечеринке. Устроим встречу у сцены. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду Самария. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

слушаете радиошоу «Классика рекорда». Оно выходит каждую пятницу ровно в 10 вечера по московскому времени. Ее ведущий MC Жан вместе с вами вспоминает самые крутые EDM-треки нулевых. А прямо сейчас хотелось бы поговорить о треках 90-х. Радио Рекорд готовит главный ретро-мегадэнс страны. Супер-дискотека 90-х. Это не просто концерт, это настоящая машина времени. Мы вернемся в эпоху, когда малиновые пиджаки были пиком стиля, а каждый трек как пароль к воспоминаниям. На сцене любимые артисты, которые заставят зал хором подпевать каждому слову. А еще интерактивный город 90-х в фойе. Можно будет поиграть в резиночку, пощелкать вкладышами, примерить культовые

Вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельную программу, в которой для вас звучат самые крутые EDM-хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. У микрофона MC Жан. И сейчас я бы хотел анонсировать день рождения «Радио Рекорд Самара», которое состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», естественно, в Самаре. «Самарский рекорд» отметит свое 22-летие. И поздравить его отправятся резиденты радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. Это не просто вечеринка, это настоящий праздник длиной в несколько часов чистого драйва. Мы с Филом выстроим свои сеты так, чтобы каждый трек бил точно в сердце. Ивент-холл «Сигнал» в Самаре превратится в эпицентр энергии. А кто собирается отметить день рождения Самары вместе с нами, пишите в комментариях. И до встречи 20 ноября. Будет жарко, громко и по-настоящему легендарно.

В эфире «Классика рекорда».

0: вами MC Жан, и прямо сейчас от себя лично, а также от радиостанции Рекорд и всех ее радиослушателей, я хотел бы поздравить Дэвида Гетту с 6-й победой в истории рейтинга DJ Mag. Результаты огласили на церемонии топ-100 DJs на Ибице, и по традиции победитель сразу встал за пульт и отыграл специальный сет. А в классике Рекорда мы поставим одну из композиций Дэвида Гетты, которую он написал совместно со Скайлор Грей. И называется эта композиция «Shut Me Down». Песня вышла в 2014-м и стала одним из тех хитов, где Дэвид Гетта идеально соединил танцевальную энергию с настоящей вокальной драмой.
1: В эфире «Классика Рекорда».

классику рекорда сегодня завершает композиция от диджея Фреша, с которым у меня, кстати, есть одна коллаборация под названием Groovy Groovy Jazzy Jack. А мы же послушаем DB DB Sound, энергетический коктейль, который диджей Фреш создал вместе с продюсером Джей Фэй и вокалом от Мисс Динамит. Той самой, что умеет одним куплетом превратить любой трек в событие. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно скачать, послушать и поделиться с другими в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении Рекорда. Качайте, если у вас его еще нет. До встречи через неделю. Далее встречайте Рекорд Пати. А я люблю вас, ваш MC Жан.

Привет всем, кто о позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие. Неважно, вы уже танцуете или еще только-только собираетесь. Может быть, вы выдвигаетесь сегодня в клуб вечерочком перед уикендом. А может быть, вы останетесь дома. В любом случае, друзья, в ближайшие 120 минут наша радио-вечеринка Рекорд Пати уж точно скрасит и сделает более клубным ваше времяпрепровождение. Поэтому прямо сейчас превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную, ловим мощный общий осенний плюс вайбик. Ну и, конечно же, собираемся здесь, на импровизированных танцполах, начинаем их наполнять на нашей радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Record party.

что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки. Можно найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, на Рекорде. Рекорд.

0: Прежнего приветствую всех, кто на позитиве. Музыка на месте, но если вы только-только присоединились, устраивайтесь поудобнее или лучше нет. Давайте танцуйте вместе с нами максимально мощно, как будто бы вас никто не видит. Знаете, мне нравится, что можно каждому заниматься своим и все равно быть в одной рекордной семье, а потому давайте продолжать объединяться, продолжать двигать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, друзья, продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд

телефоне или в компьютере всю эту историю. Собственно говоря, в компьютере это будет сайт radiorecord.ru, на телефоне мобильное приложение, как вы прекрасно понимаете. Там больше 100 интернет-станций у нас, там можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, их много, и чтобы впредь долго не искать, собственно говоря, вот вам в помощь такая опция. Что же касается продолжения нашего эфира, то я предлагаю еще полчасика потанцевать здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки Record Party.

в плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте в этом сами, убедитесь, конечно же. Виолетта Юшкина представлена с итоговым субботним рекорд-пати. Кстати, это итоговое субботнее рекорд-пати будет уже завтра. Собственно, как вы понимаете, вечерочком. Также есть мои шоу «Рекорд Лап Шоу», «Рекорд Лисы» и новое шоу «Час Резидента». Классный гость у нас в преддверии фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В общем, послушайте, не поленитесь обязательно в наш телеграм-канал, плейлисты «Радио Рекорд». Что же касается меня, то за сим я удаляюсь. Зовут меня Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, отличной пятницы, прекрасного уикенда и адьос, амигос. Пока!

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ 63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.